Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Say low, я душа, но и мать.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Беларусь готовится масштабно отметить День Великой Победы. По всей стране проходят мероприятия. Одно из главных – торжественное собрание во Дворце Республики в Минске. На него приглашены ветераны Великой Отечественной войны, парламентарии, министры, представители общественных организаций, конфессий и общественности. Для гостей представили концертную программу «Подвиг отцов. Гордость потомков». В фойе Дворца Республики Музей истории Великой Отечественной войны развернул экспозицию «Личные вещи партизан и фронтовиков». Отдельный раздел посвящен подвигу женщины в годы войны. Готовят ко Дню Победы во всех регионах страны праздничные программы. В Минске у Дворца спорта концертные мероприятия начнутся утром 9 мая и продлятся до позднего вечера. Своим творчеством зрителей порадуют не только белорусские, но и приглашенные артисты. Там же развернется масштабная ярмарка, которая продолжит работу и 10 мая. Об этом рассказала начальник управления культуры Минского горосполкома Екатерина Лучина.
2: Празднование в городе Минске 9 мая будет традиционно масштабным, подготовлен большой план мероприятий. Ну, основными из мероприятий 9 мая, конечно же, это станет большая городская площадка, которая традиционно будет на Дворце спорта. Работать она будет с 12 до 23.00 без перерыва. На площадке будет организована ярмарка, большая концертная программа, которая будет организована, это не просто выступление артистов, но и в том числе и с элементами театрализации. Выступать будут наши заслуженные народные артисты, белорусские артисты, творческие коллективы, исполнители. И такой изюминкой, наверное, нашего вечера станет, конечно же, выступление народного артиста Российской Федерации Олега Газманова. И в завершении этого концерта у нас будет проходить общегородская акция «Споем гимн вместе», где мы совместно с жителями и гостями столицы, в том числе с нашими артистами, исполним наш всем известный гимн Победы. Это песня «День Победы». Также у нас будет работать площадка большая в Лошадском усадебно-парке. В комплексе. Там будет организована историческая реконструкция квест «Школа молодого бойца». Подготовлено 6 больших интерактивных локаций и будет работать концертная программа. Площадка работает с 12 до 19.00. И, конечно же, программы традиционно подготовлены и в районах города. Всего в этот день будут работать 18 площадок. В основном это парковые зоны, графики работы. Ну, в каждом районе по-разному. С 11-12 часов и завершают свою работу 18-19 часов. Полностью вся подробная информация есть на сайте Минского городского исполнительного комитета, поэтому я думаю, что жители смогут зайти и найти для себя, возможно, самые интересные мероприятия. Поэтому мы приглашаем жителей и гостей столицы отметить с нами этот праздник. Ну и, конечно, еще забыла сказать, что у нас же планируется фейерверк в завершении всех праздничных мероприятий. Фейерверк будет красочный, масштабный, яркий. Традиционно это где-то 5-7 минут. Основная площадка. Это площадка у Дворца спорта. Также это будет в парке Павлова, в микрорайоне на набережной Дроздов, на Национальной библиотеке Чижовка-арена и в парке Уга-Чавес.
1: Ряд площадок готовит и военное ведомство. Об этом рассказал начальник 2-го отдела управления информацией Главного управления идеологической работы Минобороны Александр Кисель.
3: Традиционно военное ведомство среди главных организаторов и участников праздничных мероприятий. Будут представлены новейшие образцы формы одежды, экипировки, организована работа фотозон, выставка музейных экспонатов, будут организованы проведения игр, как военных, так и спортивных. Кинологи со служебными собаками подготовили очень хорошую программу.
1: Атмосферу живой истории воссоздадут в Лошадском парке. Гости увидят масштабную реконструкцию и посетят школу молодого бойца. Всего в Минске организуют более 20 площадок в каждом районе города. Во всей стране по случаю приближающегося Дня Победы торжественно поздравляют ветеранов. Героев войны чествуют школьники, представители администрации и общественных объединений. Во Фрунзенском районе Минска первыми, кого удостоили вниманием, стали участники Великой Отечественной войны Вениамин Геннатулин и Антонина Чеснокова.
4: Уже забыла, не хочу даже эту войну вспоминать. Не дай бог еще предвидеться, не дай бог. Столько я пережила, у нас 7 человек детей было. Очень тяжело, кормить нечем было. Но я не унывала. Я везде старалась помочь, работать. меня за это и любили, что я не отказывалась. Девчонка была 16 лет, я пошла. Меня не пускала мама, плакала. Мне было стыдно оставаться дома. Спали на снегу, в лесу, потому что то в разведку пошлют ребята, вот, то эти копать ямки, земля холодная. Вот я ноги засудил, я не хожу. Не могла даже наступить на ноги. Я застудила все. Вот это я еще была крепкая, держалась, не давала виду ни родителям, ни начальству, что я больная, а шла на работу. Шла на работу и делала. Ну, думаю, чтобы скорее война кончилась. Так хотелось помочь больше. Но всем уже не хватило. И вот осталась я без ног, потому что застудила сильно. А когда война кончилась, вы не представляете, сколько было радости. И плясали, и пели. Ой, и плакали, обнимались с чужими, поезд останавливается с этими солдатами. Мы рады были, Господи, каждого целовали человека.
1: Важность подобных мероприятий отметил управляющий делами администрации Фрунзенского района Минска Алексей Герасимчик.
5: Праздничная неделя началась накануне Великого праздника, Дня Победы, поэтому каждый день в течение этой недели мы будем посещать наших ветеранов, которые проживают на территории нашего района. Но это не только ветераны, фронтовики, это и труженики тыла, это и блокадники Ленинграда. Те люди, которые так или иначе прожили войну. А, конечно же, помимо внимания со стороны администрации, в этих встречах участвуют подрастающие поколения. Это наши школьники, которые приходят пообщаться с ветеранами. К сожалению, с каждым годом становится все меньше. И вот такое вот общение, уникальная возможность встретиться, поговорить, послушать истории. Даже вот как вот сегодня мы поздравляли труженика тыла. Мальчишка 11 лет стал у станка. Для них, конечно же, это что-то фантастическое. Это была наша жизнь, это наша история. А, конечно, поменять часть нашего комсомола, наши социальные службы, внимание, подарки. Ну, мне кажется, главное этим людям, что их не забывают, что их навещают, с ними встречаются, и их подвиг для нас очень важен.
1: Единый урок, посвященный Дню Победы, пройдет в школах Беларуси 7 мая. Он направлен на расширение знаний учащихся о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, воспитание гражданственности и патриотизма, чувство гордости за героическое прошлое Родины, готовности служить на благо своего народа, содействие осознанию учащимися ценностей мира на земле, необходимости сохранения исторической памяти. В год белорусской женщины особый акцент будет сделан на вкладе белорусских женщин в Великую Победу. Сейчас самое важное – сохранить память, историческую правду о тех событиях. Об этом в эфире Первого информационного заявил Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук. Эксперт отметил, что сейчас проходит множество идеологических площадок и различных научных мероприятий, в которых активно принимают участие ученые. Это нужно для того, чтобы в том числе показать международному сообществу и тем государствам, которые укрывают либо укрывали нацистских преступников и документы, историческую правду.
6: Для нас сейчас самое важное – это сохранить память, ту историческую правду о тех событиях. Почему? Потому что сейчас очень много вызовов перед нашей страной стоит, в первую очередь, информационных. И один из них, он и исторический, и идеологический, это то, что в ряде государств допустили пересмотр этих событий. Я бы сказал, даже не допустили, а целенаправленно пересмотрели события, итоги Второй мировой, ну и, соответственно, Великой Отечественной войны как важнейшей составляющей тех событий. Вот. И стали воздействовать на наше общество в том числе. Поэтому для нас, и историков, и в целом для всего нашего общества, для всех органов власти очень важно не допустить пересмотра оценок тех событий. Поэтому очень важно сохранить правду о событиях Великой Отечественной войны. В том числе это стоит рассматривать, например, на фоне того уголовного дела, которое возбуждено Генеральной прокуратурой Республики Беларусь по факту геноцида белорусского народа в годы войны и послевоенный период. Оно возбуждено в том числе для того, чтобы дать впервые новую правовую оценку тех событий с точки зрения права, уголовного права, и показать и нашему населению, и на международной арене то, что творили оккупанты на нашей территории, показать ту всенародную, на самом деле, борьбу, которую белорусский народ вел, и то, что в конце и привело к освобождению нашей республики. Одна из задач целеполагания в том, чтобы показать, что не было на оккупированной территории немецких нацистских организаций, которые бы не участвовали в этом геноциде. Потому что, понятно, на Нюрнбергском процессе осуждены СС, нацистская партия и так далее. Но важно показать, что не было. И армия немецкая, это была не просто армия, которая просто солдаты, которые выполняли приказ. Нет, выявлено уже множество фактов, что вермахт участвовал в красных операциях, то есть участвовал в геноциде против белорусского народа. И поэтому одна из задач — это показывать и нашему населению, и сейчас множество проходит и диалоговых площадок, и различных мероприятий, и научных мероприятий, мы, ученые, активно в них участвуем, но и показать это международному сообществу, в том числе тем государствам, которые укрывают не только этих, либо укрывали этих преступников, но и которые укрывают документы, ту историческую правду, по сути дела, пытаясь ее исказить. Поэтому тут задача и внутренняя, и внешняя.
1: Патетический дневник памяти представят в Большом театре Беларуси ко Дню Победы. Спектакль, посвященный Великой Отечественной войне, пройдет 7 мая. Грандиозный проект объединяет оперу и балет, пластику и световое шоу. Постановка проходит в сопровождении оркестра и хора при участии детского музыкального театра студии. Основа спектакля – документальное свидетельство трагедии и героизма нашего народа. Постановка была создана в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Патетический дневник памяти – настоящий реквием, посвященный памяти жертв Великой Отечественной. За его создание труппа Большого театра была удостоена специальной премии президента Беларуси деятелям культуры и искусства. В Могилеве дали старт необычной патриотической акции, посвященной Дню Победы. В течение 4 дней в городе будет идти беспрерывный концерт, длительность которого составит 81 час в честь 81-й годовщины Победы. В этой акции примет участие 1000 человек. Дополнят программу концерта постановки Могилевского областного драматического театра и Могилевского областного театра «Кукол». Также на площадке будут проходить и кинопоказы Могилевского киновидеопроката.
0: Картина дня.
1: Латвия вслед за соседями подхватила вандальную эстафету по запрету Дня Победы. Не имея возможности переписать историю и исказить итоги Второй мировой, власти Балтийской республики решили бороться с теми, кто знает, какой ценой досталось мирное небо и освобождение от нацизма. Жителям страны запретили 9 мая выходить на шествия, демонстрации и митинги, возлагать цветы, демонстрировать советскую символику и собираться у мест демонтированных памятников героям считается преступлением. Это будет приравниваться к хулиганству со всеми вытекающими последствиями. За соблюдением запрета будут следить усиленные наряды полиции. Всем, кто решится почтить память отдавших свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Латвии, от фашизма, грозит суровое наказание. Штраф в размере до 350 евро или даже арест. Напомню, что закон, запрещающий праздновать 9 мая, Сейм Латвии принял в 2023 году, и с тех пор власти тщательно следят, чтобы он исполнялся. Варшава уже несколько месяцев ведет переговоры с США об увеличении американского военного контингента на польской территории. Об этом заявил замглавы МИД польского режима. Страна надеется принять те войска, что вскоре покинут Германию. Напомню, Трамп намерен вывести минимум 5000 американских солдат с немецкой территории из-за конфликта с Мерцем. Ранее канцлер раскритиковал действия Вашингтона на Ближнем Востоке. Передислокация военных может занять от 6 до 12 месяцев. На данный момент в Польше находится около 10 тысяч американских солдат. Перспективы членства Киева в ЕС выглядят крайне призрачно. Согласно данным Financial Times, путь Украины в Евросоюз затягивается на неопределенный срок. На выполнение всех жестких требований Брюсселя для вступления понадобится не менее 15 лет. Авторы статьи отмечают, из-за Киева внутри ЕС царит полный разброд. Никто не готов гарантировать украинцам место за общим столом в обозримом будущем. Некоторые члены объединения предлагают урезанный формат членства без права голоса. По сути, это превращает страну вечного кандидата, который будет иметь обязанности, но не получит реальных рычагов влияния. Еврокомиссия, в свою очередь, скептически смотрит на любые попытки ускорить процесс. Украина в ЕС спасает. спасение для Киева или катастрофа для Брюсселя? Ключевые моменты в эфире СТВ выделил директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.
7: Есть два ключевых момента. Первое – это то, что членство, обещание членства в ЕС – это так называемый пряник либо условие, чтобы страна-кандидат следовала обязательствам и той линии поведения, которая продвигает Европейским Союзом. А второе – это самое главное – это элемент противостояния с Россией, да, и он сохраняется. Мы все видим, что есть страны-кандидаты и другие, да, которые также сейчас активно продвигают либо наращивают антироссийскую риторику и избавляются от всего постсоветского. Соответственно, ну, Украина – это проблемный кейс. Да? Давайте сейчас просто объективно признаем, что внутри Европейского Союза растет уровень госдолга и снижается процент ВВП на душу населения. А Украина – это вообще не самостоятельная страна, где практически сейчас ничего не производит. И та страна проблемная, которая вступит в Европейский Союз со своими проблемами,

0: Даже финансовая помощь от Евросоюза уже не спасает ситуацию. Проблемы продолжают копиться, а бюджетный дефицит только растет с каждым годом. Руководитель организации призвал граждан внимательно следить за обещаниями политиков на выборах. По его мнению, людям нужно четко понимать, на что именно кандидаты планируют тратить налоги в условиях такого кризиса. Мир столкнулся с самым масштабным и тяжелым энергетическим кризисом за всю современную историю. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен. Он подчеркнул, резкий рост цен на ресурсы стал серьезным испытанием для экономики всех европейских стран. Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке Евросоюз был вынужден тратить колоссальные суммы на закупку топлива. Всего за этот период на импорт энергии ушло более 300 миллиардов евро. Однако ситуация осложняется тем, что огромные траты не принесли Европе никаких дополнительных поставок ресурсов. Из-за массового закрытия заводов ЕС практически утратил возможность самостоятельно производить базовые лекарства, даже обычный парацетамол. По данным экспертов, за последние 3 года в регионе было ликвидировано около 7% всех производственных мощностей отрасли. Главной причиной упадка стал импорт дешевой и при этом качественной продукции из Китая. Азиатская продукция буквально вытесняет местных производителей с рынка. Пекин, как отмечают эксперты, активизировал экспорт в Европу, чтобы компенсировать снижение поставок на американский рынок. Чтобы спасти ситуацию, Брюссель идет на отчаянные меры, проводят десятки антидемпинговых расследований против китайских поставщиков. Ученые Дальневосточного федерального университета в России разработали биоматериал, повышающий эффективность лечения рака. Химиотерапия остается одним из основных методов борьбы с раком, однако ее применение связано с серьезными побочными эффектами из-за высокой токсичности препаратов. Так, 5-фторурацил, используемый при лечении, поражает не только раковые, но и здоровые клетки. Ученые ДВФУ предложили решение этой проблемы, создав систему адресной доставки на основе синтетического магнитного биокомпозита. Он действует как умный транспорт. Магнитные наночастицы позволяют отслеживать распределение материала внутри организма и контролировать скорость высвобождения препарата. Пористая структура силиката кальция действует как резервуар, который постепенно высвобождает лекарство, поддерживая его терапевтическую концентрацию длительное время. Эксперименты по высвобождению препарата против рака с помощью биокомпозита в искусственной среде, имитирующей организм, показали впечатляющие результаты. Отмечается, что разработка поможет повысить эффективность лечения онкологических заболеваний и снизить токсичность препаратов для всего организма.
1: Картина дня.
0: Золотовалютные резервы Беларуси за последний месяц увеличились почти на 25 миллионов долларов и на 1 мая составили 15,2 миллиарда. Данные обнародовал Национальный банк. Таким образом, после месячного перерыва ЗВР вернулись к росту. Он наблюдался 15 месяцев подряд. Только в марте 26 года отмечено снижение на миллиард. Тогда основной причиной аналитики назвали снижение цен на золото на мировых рынках почти на 12%. В апреле, пусть и не очень значительно, все основные составляющие ЗВР страны выросли. В итоге сегодня международные резервные активы Беларуси более чем в 1,5 раза выше целевого минимума в 9,2 миллиарда, установленного правительством на нынешний год. В Беларуси засеяли больше половины от запланированных площадей кукурузы, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. По оперативным данным на 6 мая, яровых культур в стране посеяно на 72% от общей площади подсев. Проса посеяна 14% от плана. Картофель во всех регионах страны посажен на площади 12 тысяч гектаров, что составляет 53% от плана в 22 тысячи гектаров. В Минске в четверг состоится белорусско-египетский бизнес-форум. Мероприятие организуется в рамках визита в Беларусь министра инвестиций и внешней торговли Египта Мохаммеда Фарида Салеха для участия в заседании Белорусско-египетской совместной торговой комиссии. Организатором бизнес-форума выступает Белорусская торгово-промышленная палата. С египетской стороны ожидается участие десятков компаний, работающих в различных сферах экономики. В Беларуси актуализирован гид по мерам государственной поддержки бизнеса. Об этом сообщили в Минэкономике. В гиде в наглядной, лаконичной и доступной форме представлена информация обо всех существующих стимулах для реализации инвесторами своих перспективных проектов и всех существующих мерах поддержки, преференциальные режимы, доступное финансирование, поддержка малого и среднего предпринимательства. Скачать обновленную версию документа можно по ссылке на сайте министерства. День государственного флага герба и гимна Беларусь отмечает во второе воскресенье мая. О том, какие мероприятия запланированы к этому дню, рассказала заместитель начальника главного управления, начальник управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Инна Адамович.
1: В рамках программы праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы и

0: Приветствование государственных символов, Дня государственного герба, государственного флага и государственного гимна Республики Беларусь запланированы следующие мероприятия. Это торжественное собрание и концерт мастеров во Дворце Республики 6 мая. Это церемония возложения венков и цветов на площади Победы 9 мая, вечернее время. И концертная программа на площадке Дворца спорта, также вечернее время, которая продолжится сольным концертом Олега Газманова и праздничным фейерверком в 23.00. Также 10 мая состоится торжественное чествование государственных символов на площади государственного флага, одним из ярких и масштабных событий, составляющей частью которого станет масштабное прохождение и пронесение огромного полотнища государственного флага длиной в 500 метров по проспекту Победителей от стелы «Мисгород-герой» до площади государственного флага. Аналогичные шествия пройдут также в каждом регионе Республики Беларусь с внесением полотнища государственного флага по главным улицам, проспектам областных центров.
1: Под председательством вице-премьера Александра Терехова состоялось заседание постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете министров. Наряду с оценкой качества выполнения предыдущих поручений на заседании проработаны вопросы реализации принятого в августе 2025 года указа президента номер 295, уточнившего правила пользования средствами персональной мобильности и велосипедами, а также рассмотрены вопросы повышения безопасности дорожного движения на основных республиканских автомобильных дорогах. Министерству антимонопольного регулирования и торговли совместно с заинтересованными поручено предпринять исчерпывающие меры по исключению фактов реализации электрической мототехники с искаженными и недостоверными характеристиками через объекты торговли, в том числе интернет-магазины. Минтрансу предписано выработать дополнительные мероприятия, позволяющие избежать совершения дорожно-транспортных происшествий, связанных с причиной усталости водителей и сна за рулем, а также продолжить проведение эффективных мер, исключая совершения ДТП с дикими животными и автоаварии, связанных с выездом на полосу встречного движения. Госавтоинспекции поручено продолжить активную информационно-разъяснительную работу в первую очередь среди жителей сельской местности о порядке правил упрощенной регистрации средств персональной мобильности до 1 сентября 2026 года. Ужесточение правил охраны труда в Беларуси приносит результат. Так, за первый квартал 2026 года количество нарушений техники безопасности на объектах снизилось почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. С 26 апреля в Беларуси вступили в силу новые правила охраны труда в строительстве. В частности, ужесточены требования к работе на высоте. При этом надзорные органы переходят на цифровой мониторинг. Теперь у них есть возможность выявлять нарушения в режиме реального времени. При этом цена пренебрежения правилами – это не просто штрафы, а риск для жизни людей, отметил начальник управления надзора за соблюдением законодательства об охране труда Департамента госинспекции труда Вадим Иванович.
2: Они понимают последствия тех нарушений, которые могут произойти. Конечно, не только штрафы после несчастного случая, не только штрафы, не только дисциплинарная ответственность. Естественно, и на душе, и моральное состояние должностного лица, который допустил нарушение, и за него погиб работник. Мы стараемся, чтобы люди могли себе представить, какие последствия будут какого-то нарушения по охране труда и в последующем с чем придется столкнуться тому самому работодателю, непосредственно руководителю, что придется пережить.
1: За последние 20 лет уровень производственного травматизма в стране снизился в 3 раза. Чтобы эту цифру вовсе свести к нулю, утвержден комплексный план. Предусмотрена в том числе обязательная проверка знаний руководителей в области правил охраны труда. В Пинске планируют запустить производство электросудов. К местному судостроительному судоремонтному заводу проявили интерес партнеры из Ленинградской области. В кооперации рассчитывают реализовать новое производство. Уже выбрана перспективная модель – эко-судно, работающее на аккумуляторных батареях. И этот выбор глава Брещины назвал грамотным для полесской природы. Представители российской компании уже осмотрели производственные мощности пинского предприятия. Ожидается, что в ближайшее время наблюдательный совет примет окончательное решение. При этом возможны разные варианты сотрудничества. Самый простой – через получение лицензии конструкторской технической документации. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
3: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков.

Генерал-майор Сергей Лагадюк освобожден от должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, начальника Главного оперативного управления. Соответствующий указ номер 155 подписал накануне президент Беларуси Александр Лукашенко. Сергей Лагадюк уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Правительством Беларуси урегулированы отдельные вопросы, возникающие в практике регистрации и обращения лекарственных препаратов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. В частности, документом предусмотрено предоставление возможности применения упрощенного порядка регистрации на 5 лет в случаях, если препарат зарегистрирован уполномоченным органом государства, члена Евразийского экономического союза. Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан 8 мая. Акция приурочена ко Дню Победы, а также Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Она пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. Гражданам дадут устные консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов. В этом году адвокаты также проведут бесплатные консультации 15 мая по случаю Дня семьи, 2 июля по случаю Дня независимости, 17 сентября по случаю Дня народного единства, 1 октября – Дня пожилых людей, 14 октября – Дня матери, 21 октября – Дня отца и 4 декабря по случаю Дня юриста. В рамках проводимой работы по развитию маршрутной сети «Белинтертранс» организовал отправку белорусской продукции в контейнерах через российско-китайский пограничный переход «Михайло-Семеновская», «Тунцзянь-Северный». Пограничный переход расположен на реке Амур в селе Нижнеленинское Еврейского автономного округа. Свой первый контейнерный поезд через данный пограничный переход предприятие отправило в апреле этого года. Состав был сформирован из 62 40-футовых контейнеров с грузом торф. Назначением маршрута перевозки стала провинция Гуйчжоу. Новый маршрут стал дополнением к существующей логистической сети предприятия, что позволяет «Белинтертранс» расширить возможности по доставке грузов в КНР в согласованные сроки, особенно в случаях образования очередей на других переходах. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 17 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 12, в Бресте плюс 16, в Гомеле плюс 15, в Могилеве плюс 14, в Витебске 10 выше 0, в Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше 0, в Бресте и Минске от 24 до 26 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси, ток-шоу «Будни», Альфа-Радио и, конечно же, четверг, уже совсем скоро пятница, а там и долгожданные выходные. Но на старте этого рабочего дня четверга, вместе с вами проведем 2 часа. Во второй части программы с 9 до 10.00 ждем в студии гостя, эксперта. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе традиционный набор рубрик «Обзор прессы», рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды, а также посмотрим, что будет происходить на столичных дорогах к этому времени. Ну и, конечно же, в первые 30 минут следующего часа прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся вместе с вами, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». На старте часа, прямо сейчас, выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

Александр Лукашенко на совещании с руководством Совмина заявил, что его настораживает поток обращений за льготами и предложения по реструктуризации тех или иных задолженностей предприятий. Например, правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Аналогичные два других вынесенных вопроса на совещании у президента касались поддержки финансовых послаблений, в частности, для развития Светлогорского целлюлозно-картонного комбината и Оршанского мясоконсервного комбината, которые присоединяют к агрокомбинату «Дзержинский». В Беларуси примут меры по недопущению продажи электрической мототехники с недостоверными характеристиками. Под председательством заместителя премьер-министра Александра Терехова состоялось заседание постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совмине. Проработаны вопросы реализации принятого в августе прошлого года указа президента, уточнившего правила пользования средствами персональной мобильности и велосипедами, а также рассмотрены вопросы повышения безопасности дорожного движения на основных республиканских автомобильных дорогах. Заседание Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ пройдет в Москве 26 мая. Мероприятие состоится с участием секретарей совбезов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и генерального секретаря ОДКБ. Будет обсуждена военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности организации и ее деятельность в межсессионный период. С учетом председательства в ОДКБ в этом году России будет доведена информация о ходе реализации приоритетных направлений деятельности. Министр внутренних дел Иван Кубраков провел инструктаж столичной милиции. Детально рассмотрен вопрос организации охраны общественного порядка и дорожной безопасности при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Основные события пройдут 9 мая на площади Победы и около Дворца спорта. Предусмотрена работа пунктов пропуска. Центр мониторинга общественной безопасности будет функционировать в усиленном составе. Создан оперативно-ситуационный штаб. Задействуются группы по противодействию беспилотным летательным аппаратам, запланировано дежурство спасателей и медиков. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 17 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 14, в Гомеле плюс 17, в Могилеве плюс 13, в Витебске и Минске 10 тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше 0, в Бресте и Минске 24-26 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 7 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Итак, Ньюсбай пишет о том, что Минлесхоз предупредил об угрозе трансграничного пожара с территории Украины. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что добыча нефти в странах ОПЕК в апреле упала до 36-летнего минимума. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива пишет о том, что полиция Берлина введет 8-9 мая запрет на советскую, белорусскую и российскую символику в мемориалах. Также будет запрещено исполнять публично советские песни военных лет. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня». В Беларуси в 2026 году планируется провести реконструкцию 250 километров теплосетей. Об этом заявил министр энергетики нашей страны. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же информация о том, что в Беларуси нынешний отопительный сезон длился 220 суток. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио».
0: «Альфа-Радио». Песни о Беларуси.

0: Гороскоп.
1: 8 часов 15 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Традиционно в это время расскажу, что же готовят звезды на день сегодняшний. Напоминаю, сегодня среда, сегодня четверг, 7 мая. Итак, вместе с вами узнаем, что готовят нам с вами звезды. Овен, отличный день для размышления о важных и серьезных вещах. Вы часто замечаете то, на что прежде не обращали внимания, поэтому понимаете, где допустили ошибки. Телец, не так-то легко сохранять спокойствие в начале дня. Окружающие не всегда ведут себя так, как вы ожидали. Близнецы, начало дня будет беспокойным, появляется много новых дел и задач. Иногда вы просто не понимаете, за что стоит взяться в первую очередь. Рак. Начало дня очень хорошо подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Это время отличных идей. Лев. Непростой, но плодотворный день. Вам предстоит заниматься сложными делами. Дева. Легкий, благоприятный день. Возможно, вы сегодня и не добьетесь каких-то выдающихся успехов, но время наверняка проведете неплохо. Весы. Легкий, благоприятный день. Скорпион. Вы отлично справитесь со сложными делами, если правильно выберете союзников. Стрелец. Насыщенный день. В первой его половине, возможно, довольно-таки неприятные моменты. Козерог. Благоприятный день для общения. Хорошо проходят и деловые, и личные встречи. Водолей. Сегодня у вас есть шанс добиться многого, но необходимо приложить усилия. Рыбы. Первая половина дня вряд ли будет легкой и приятной. Вам придется потрудиться, даже чтобы решить какие-то простые задачи и справиться с привычными делами. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день — это благоприятный день для отдыха и общения с близкими. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 28 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карт оценивает общую ситуацию в 6 баллов. Есть затруднения, но их немного. Долгобродская улица от улицы Чеботарева до Ботанической улицы. Время проезда там 14 минут. Проспект Независимости от улицы Дорошевича до улицы Козлова. Время проезда 6 минут. Улица Кубаколоса от улицы Белинского до улицы Сурганова. Время проезда 8 минут. Улица Кубаколоса, Красная улица от улицы Дорошевича до проспекта Машерова. Время проезда 9 минут. И улица Пономаренко от улицы Бельского до проспекта Жук. Во время проезда 9 минут. К этому часу вся информация. Традиционно добираемся на работу вовремя, без опозданий и делаем громче Альфа-радио.
2: Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов радио, телевидения и связи с профессиональным праздником. Президент подчеркнул, что отечественные телеканалы и радиостанции постоянно работают над созданием качественного национального контента, пользуются весомым авторитетом в стране и за ее пределами. В правительстве состоялась встреча заместителя премьер-министра Виктора Каранкевича с министром инвестиций и внешней торговли Египта. Египетской стране представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств белорусской техники, а также концепция участия в проекте по созданию в Египте зернового и кормового хаба. Постпред при ОДКБ подчеркнул нацеленность белорусской стороны на конструктивную и инициативную работу. В Москве состоялась встреча генерального секретаря ОДКБ с вновь назначенным постоянным и полномочным представителем Беларуси при ОДКБ Владимиром Беспалым. Стороны обсудили ход подготовки к предстоящим заседаниям Советов министров иностранных дел и обороны, а также Комитета секретарей Советов безопасности организации. ГАИ Минска тестирует комплекс СКАТа для контроля скорости средств персональной мобильности. Он фиксирует превышение и передает информацию сотрудникам госавтоинспекции для пресечения правонарушения. При первом нарушении применяются профилактические меры, при повторном – административная ответственность. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 14, в Гомеле плюс 17, в Могилеве плюс 13, в Витебске и Минске 10 тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше 0, в Бресте и Минске 24-26 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные. Белгидромета, Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Государство для народа.
1: 8 часов 34 минуты в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». Более 20 проектов стоимостью свыше 188 миллионов рублей планируют реализовать в туристической сфере Минской области. В настоящее время активизирована работа по реализации проекта «Туристический потенциал». Участие в нем позволяет инвесторам привлечь льготные кредитные ресурсы. Так, продолжаем двигаться дальше. Более 43 200 ребят Гомельской области отдохнут летом в лагерях. И еще важная история. Эллинг с административно-бытовым помещением открыли в Рогачевской спортивно-детской юношеской школе Олимпийской резерва номер 2. Современный эллинг возведен практически за год. Ну и, конечно же, важная история для юных, молодых спортсменов, а также тренеров. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: 8 часов 46 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. СБ «Беларусь» сегодня. Здесь создают самолеты времен Великой Отечественной. Побывали на кружке по авиамоделированию в Докшицах. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь» сегодня. А там же истории участников и свидетелей Великой Отечественной войны и семейных архивов. Надежная защита от забвения. И газета «Республика» о смиритятам. Вклад нефтяников в ликвидацию аварий на ЧАЭС и развитие пострадавших районов Беларуси. Вот такой вот обзор прессы. На старте рабочего дня продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Ольга Александровна Шпилевская. Обсудим с ней те события, которые происходят и у нас в стране, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

0: Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов радио, телевидения и связи с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что сейчас происходит очередной технологический перелом, который требует интеллектуальных и технических ресурсов. Беларусь, благодаря продуманной государственной стратегии, обладает достаточными возможностями для внедрения инноваций. Президент подчеркнул, что отечественные телеканалы и радиостанции постоянно работают над созданием качественного национального контента, пользуется весомым авторитетом в стране и за ее пределами. В правительстве состоялась встреча заместителя премьер-министра Виктора Каранкевича с министром инвестиций и внешней торговли Египта. Во время переговоров представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств белорусской техники, концепция участия в проекте по созданию в Египте зернового и кормового хаба. Достигнуты договоренности о поставке белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ и грузовой техники МАЗ, шин, строительных материалов. Отмечу, что делегация Египта посещает Беларусь с 4 по 8 мая. Постпред при ОДКБ подчеркнул нацеленность белорусской стороны на конструктивную и инициативную работу. В Москве состоялась встреча генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова с вновь назначенным постоянным и полномочным представителем Беларуси при ОДКБ Владимиром Беспалым. Стороны обсудили ход подготовки к предстоящему в мае-июне заседаниям Советов министров иностранных дел и обороны, а также Комитета секретарей Советов безопасности организации. ГАИ Минска тестирует комплекс СКАТ для контроля скорости средств персональной мобильности. Он фиксирует превышение и передает информацию сотрудникам госавтоинспекции на планшет. При первом нарушении применяются профилактические меры предупреждения или профилактическая беседа. При повторном – административная ответственность. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 17 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Могилеве плюс 14, в Бресте плюс 15, в Гомеле плюс 18, в Витебске и Минске 12 тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше 0, в Бресте и Минске 24-26 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. Президент принял с докладом премьер-министра, чего ждать от встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. День Победы готовятся отпраздновать в Беларуси. 7 мая – день работников радио, телевидения и связи. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Итак, в гостях у нас сегодня директор представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь, председатель Белорусского союза женщин Ольга Александровна Шпилевская. Доброе утро, Ольга Александровна.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, оно действительно доброе, потому что Александр Лукашенко сегодня поздравил работников и ветеранов радио, телевидения и связи с профессиональным праздником. Праздник сегодня.
2: С праздником.
1: Спасибо большое. И тебя также с праздником. Да.
2: Спасибо.
1: Поздравляю вас с праздником. Конечно же, то, что касается сегодняшнего дня, конечно же, мы поздравляем и наших коллег, и, конечно же, всех тех, кто причастен к действительно такой замечательной истории, и истории, которая помогает развиваться и нашей стране, ну и теперь в нынешних условиях, в нынешних реалиях стоит на страже национальной безопасности. Вот не побоюсь
2: этого
1: слова.
2: Да, ни больше, ни меньше, да.
1: Так что всех коллег с праздником. Ну что ж, тема, которая прозвучит на старте нашей сегодняшней программы, касается тоже развития нашей страны. Мы видим, что президент достаточно четко и понятно дает определенные, скажем так, ставит определенные задачи перед Совмином, на совещании с руководством Совмина. Он обозначил генеральную линию. Упирайтесь и работайте. Вот что происходит сейчас и с поддержкой госпредприятий, которую также обсуждали на совещании у главы государства. Да и в целом, скажем так, вот какие задачи ставит президент и почему сейчас важно действительно, опять же, возвращать к этому слогану «упираться и работать».
2: Ну, вообще, «упираться и работать» — это не фраза, которая прозвучала впервые из уст главы государства. Мне кажется, на протяжении всего времени Александр Григорьевич нас ориентирует именно на это, да, потому что, действительно, если мы не будем упираться, если мы не будем работать, если мы не будем это делать четко, честно и порядочно, ну, мы же понимаем, что наша экономика как раз на этом и держится. Немного не мало, да, на том, как мы работаем, что мы производим, куда мы это продаем, как мы это продаем. Это рабочие места, это социальные пакеты, потому что любое рабочее место – это жизнь человека. То есть любое предприятие, по сути, почему так много времени уделяется вот любому предприятию? Потому что любое предприятие – это ведь не судьба, только предприятие. Угу. Можно закрыть, можно реструктуризировать долги, можно не реструктуризировать долги, можно сказать, что это экономически невыгодно и вообще там с чем-то попрощаться. Но президент же всегда о чем говорит? Что каждое предприятие, которое работает на нашей территории, это еще и судьба конкретного человека, конкретной семьи. Особенно если, вот мы недавно с вами отмечали 1 мая, День труда, мы видим, сколько династий у нас работает на предприятиях, да? Поэтому любое рабочее место – это обеспеченность семьи. Конкретной семьи, конкретного человека. И за вот большим всегда вот кроется малое. Кроется благополучие каждого человека, каждого гражданина нашей страны. Да? А мы видим, что у нас политика всегда была, есть и будет при Александре Григорьевиче, это точно, социально ориентированная. Ориентированная на человека. Поэтому и важно вот концентрировать свое внимание на том, как развивается любая отрасль. Да? Для того, чтобы любая отрасль нашей страны показывала результат. Он нужен каждому конкретному человеку для того, чтобы мы жили так, как мы живем. А живем мы действительно хорошо.
1: Кстати, вот говоря опять же о темах, которые звучали, тема господдержки. Понятно, что в той или иной форме господдержка практикуется во всех странах, но принципиальная позиция президента заключается в том, что нельзя огульно раздавать деньги направо и налево. Помощь возможна, но взамен нужна реальная отдача для экономики. Эта тема тоже периодически всплывает на совещании главы государства. Почему здесь важно действительно, во-первых, по максимуму использовать собственные резервы, прежде чем обращаться за помощью, да? Ну и почему важно оптимизировать затраты?

0: полностью. Для того, чтобы кому-то оказать поддержку, нужно у кого-то забрать, да, или кому-то не дать, или как-то эти средства перераспределить. Средств, которые бы просто приходили извне, как вот говорит всегда президент, вертолетных денег у нас нет. Mm-hmm. Если мы говорим про ту же Прибалтику, а вот у нас любят сравнивать, там, недавно мы обсуждали, как у нас сравнивали сельское хозяйство Прибалтики и наше сельское хозяйство, да, фермеров, в которых все время вкладываются деньги. Какие? Деньги Евросоюза. Mm-hmm. Они дотируются.
1: Ну, да.
0: Это деньги, которые приходят извне. Но как только извне приходят деньги, они не дают государству чувствовать себя самостоятельным и вести самостоятельную политику, да, самостоятельно развиваться. У нас все настроено и нацелено на то, чтобы сохранять независимость и суверенитет. А это возможно только тогда, когда у нас экономика не дотируется, грубо говоря, извне. Мы не берем денег ниоткуда и куда-то их вкладываем. Угу. Да? А когда мы живем по средствам, когда мы живем на то, что мы зарабатываем. Поэтому так важно жить по средствам. И так важно смотреть, чтобы вот, ну, как бы, любая отрасль развивалась. Президент ведь к этому очень серьезно относится и не погашает какие-то там условно долги или не дает возможность потратить деньги не потому, что он этого не хочет или не потому, что вот он решил, что это не надо, а исходя из реальной жизни, еще раз повторюсь, потому что ведь это перераспределение средств. Это не приход их, нет этого кармана бездонного, из которого постоянно как бы можно было бы это черпать. Наоборот, а если деньги вкладываются в какое-то предприятие, государственные деньги, а это значит наши с вами деньги вкладываются, деньги каждого человека. Поэтому тоже такое отношение, да, потому что это деньги каждого. Значит, это предприятие должно показать максимальный результат, потому что, по сути, ему доверился, этому предприятию доверил народ доверился, да? Mm-hmm. Народ в него вложился для того, чтобы не дать возможности условно этому предприятию не развиваться, а наоборот подтолкнуть его к развитию, и чтобы развитие этого предприятия, доходы, которые в будущем будет приносить это предприятие, это как закладка такая на будущее, как раз улучшали жизнь каждого человека. Та же цементная отрасль, она ведь, это же ведь очень важная история. Мы не дали разрушить, не дали загубить. У нас хорошие цементные заводы, они достаточно модернизированные. Да, так сложилось условно, что там, ну, где-то какие-то долги накопились, где-то еще какие-то разные моменты влияют. Ведь мы же не живем в закрытом пространстве. И извне как бы тоже черных лебедей всегда прилетает очень много. Но тем не менее, мы же понимаем, что нам нужен цемент. Мы его потребляем в больших количествах. Это строительство, это там дороги, это все что угодно. Да? Ну, как бы везде эта отрасль нужна. Поэтому, да, здесь нужно подойти максимально грамотно. То есть как бы нужно сделать так, чтобы она работала, но при этом не понимали предприятия, что они могут в любой момент просто прийти, взять денег из кармана общего, государственного, и потратить их, не отчитавшись, а потом, на что они их потратили, и не показав действительно результат. На каждом предприятии президент прав, есть руководитель. Mm-hmm. Это руководители не просто так назначены. Это люди, профессионалы. Им доверили, им доверяют. Им доверяют отрасль, мы им доверяем, да, мы понимаем, что они действительно, ну, как бы, могут эти предприятия поднимать с колен. Поэтому, да, здесь другого выхода нет. Нужно погрузиться и действительно вот работать 24 часа в сутки для того, чтобы этот результат показать. Но так должны работать все. Если мы хотим хорошо жить, мы должны много работать. И работать не просто много, ну, просто потому что много, а работать много на результат, на конечный результат. По-другому у нас с вами экономика не сложится. По-другому мы никогда не будем независимыми и суверенными. Поэтому, если нам это дорого, если это наша ценность, а мы говорим о том, что это нам дорого, это наша ценность, мы понимаем, как быстро это все потерять, да, мы должны упираться и работать. И так должен жить каждый.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Следующая тема. Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра нашей страны Александра Турчина. Предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. Вот то, что касается совместных проектов, то, что касается, опять же, дальнейших действий в рамках союзного государства, что происходит в этом ключе, вот на ваш взгляд, и почему сейчас, на данном этапе, то, что касается союзного государства, как-то оно, наверное, еще более ценным становится. И сам факт наличия союзного государства. Ну и, конечно же, и еще более, наверное, должны быть слажены и действия, и, опять же, должны реализовываться какие-то совместные проекты. Что происходит в этом ключе?
0: Ну, мне кажется, это такая планомерная работа, которая идет. Мы видим, как развивается союзное государство. Слава богу, мы от многих там слов перешли к конкретным делам. Угу. Мы друг другу показали и доказали, и мне кажется, теперь каждый понимает, насколько это взаимовыгодный союз, союз равных.
1: Так.
0: И мы понимаем, что мы друг без друга в очень многих отраслях и экономики, и в принципе, то, что касается политики,

0: нашей согласованной политики на внешнем контуре, ну, друг без друга мы не сможем. И это очень хорошо, что вот, ну, как бы такая история складывается. И еще раз повторюсь, мне кажется, что каждый уже понимает, почему она должна быть именно такая и никакая другая. Да, как всегда, возникают какие-то вопросы, которые решаются только на уровне глав государств, но мы видим, что, слава богу, их тоже становится все меньше. Все-таки удается договариваться как-то на местах, и больше, наверное, министерства работают, и союзное государство, органы управления союзным государством подключаются к этому активно. Я уверена в том, что не знаю, будет ли все оглашено, будет ли как бы громко провозглашена повестка, оглашена повестка тех переговоров, которые будут идти, тех разговоров, которые будут идти. Но мне кажется, это очень полезно, что Александр Григорьевич и Владимир Владимирович встречаются и встречаются часто.
1: Кстати, вот опять же, следующая тема тоже касается сотрудничества нашей страны с другими странами. Главы спортивных ведомств Беларуси и Зимбабве подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области спорта. Вот опять же, мы периодически здесь в этой студии говорим о том, что действительно сотрудничество выходит на новый уровень. Почему важно не только в экономике сотрудничать? Понятно, что да, мы, скажем так, преследуем некие цели, поставленные некие задачи, но тем не менее, то, что касается и культурных каких-то моментов сотрудничества, вот опять же, спорт, что это означает для сотрудничества наших стран, и означает ли это, что мы действительно не просто зарабатываем, да, а привносим и вносим вообще такой тренд на нормальное, серьезное такое сотрудничество?
0: Ну, знаете, когда мы говорим о дружбе, а с Зимбабве мы говорим о дружбе. Мы не говорим об экономическом взаимовыгодном только сотрудничестве. Мы говорим о дружбе. Когда мы дружим с человеком, даже переведу вот это в человеческую плоскость, нам ведь не важно, сколько только он зарабатывает и что полезное он может сделать для нас, для того, чтобы мы заработали больше. Нам важно этого человека понять, да? Что его интересует, ну, понять, что, какую музыку он слушает, какие книги он читает, каким спортом он занимается или увлекается, да? Сделать ему где-то, может быть, даже приятный подарок в плане его там хобби, да. Также я думаю и уверена, выстраиваются отношения на уровне государств, когда речь идет о полноценной дружбе, о дружественных отношениях, не только об экономическом сотрудничестве, но о дружбе. Поэтому важно, чтобы это была и дружба в спорте, которая, ну, действительно закаляет и подтягивает нас, да, это и важно, чтобы был культурный обмен, потому что мы должны понимать, для того, чтобы понимать, чем живут зимбабвийцы, что их интересует. Мы должны глубоко погрузиться в их культуру, они глубоко погрузиться в нашу культуру. Это то, что нас объединяет такими узами, которые не строятся только на рубле, а строятся на таких более тесных отношениях. Мне кажется, это видно и потому, как президент всегда выстраивает отношения с главами государств. Ведь он действительно выстраивает дружеские отношения. Да. Не взаимовыгодные, не только там какие-то коммерческие вот эти вот истории, а действительно это история про дружбу, про помощь, про плечо, про вот как бы понимание друг к другу, уважительное отношение друг к другу. И поверьте, когда к тебе относятся как к другу, друг пытается сделать для тебя тоже как можно больше всего хорошего. И за вот такой крепкой дружбой как раз и будущее. Будущее развитие экономики в том числе.
1: Кстати, вот говоря опять же о сотрудничестве, можно ли говорить о том, что мы и всему миру показываем, да, вот мы здесь уже говорим о том, что мы действительно, скажем так, складываем такие дружеские отношения, президент всегда к этому стремится и реализует это на практике. Вот можно ли говорить о том, что мы всему миру показываем, как нужно сотрудничать? Ведь это касается не только Зимбабве, давайте говорить, прям мы так и с нашими соседями
0: мы всему миру показываем, что можно дружить не только из меркантильных интересов. Мы всему миру показываем, почему часто вот критикуют, что мы строим союзы равных. Мы всему миру показываем, что мы уважаем тех, кто рядом с нами, уважаем своих соседей, уважаем страны, с которыми мы сотрудничаем. И не всем нравится этот пример. Мы показываем, что не обязательно быть сильным и подавлять кого-то, да, что иногда дружба — это, ну, как бы искреннее и теплое отношение, действительно, да. И в это же не хочется верить. Всем же хочется понимать, что есть сильная сторона, есть слабая сторона, и сильная должна обязательно поглотить слабую, или что-нибудь оттуда выжить, или что-нибудь оттуда достать, или что-нибудь с кем-то разделить или поделить, или подумать, как потом обмануть, или еще что-то, да? А у нас эта история про другое. Собственно, поэтому и доверяют. Поэтому очень многие хотят налаживать отношения с Белоруссией, не только те, кто живет рядом. Но мы говорим и про страны дальней дуги. У нас прекрасные отношения складываются с Арабскими Эмиратами. Почему? Именно потому, что эти люди доверяют. А как бы доверять, вы тоже понимаете, что можно не всем. И это доверие, заслуженное годами. Это не сиюминутное доверие. То есть для того, чтобы тебе доверяли, должно пройти какое-то время, и ты должен себя вести так, чтобы, ну, как бы действительно с тобой
1: показать,
0: выстраивали
1: примером, да.
0: Да, доверительные отношения. Именно так у нас это и строится. Ну, и для меня, вот, мне кажется, если бы весь мир выстраивал свои союзы и свои отношения именно на таких условиях, то, наверное, не сталкивались мы постоянно с вооруженными конфликтами, с войнами, с ненавистью и так далее.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио прозвучит короткий выпуск новостей. Прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио.
3: При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
4: Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Основная тема – повестка предстоящей встречи с Владимиром Путиным, которая состоится в ближайшее время. Обсуждался также ряд текущих вопросов, в том числе касающихся социально-экономического развития страны. В Беларуси ожидают с визитом президента Египта. Об этом по итогам 8-го заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии в Минске сообщил председатель белорусской части комиссии, министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович. Отмечу, что египетская делегация посещает Беларусь с 4 по 8 мая. Сегодня состоится Белорусско-Египетский бизнес-форум. В Бресте состоялось рабочее совещание Оргкомитета 2-го международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», который запланирован на 21-22 июня. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 350 человек. Белавия готовится к возобновлению рейсов в ОАЭ. Регулярные авиасообщения между Минском и Дубаем планируется восстановить с 22 мая, при условии, что будут обеспечены условия для безопасного выполнения полетов. На первоначальном этапе рейсы предусмотрены с частотой 2 раза в неделю. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 16, в Гомеле плюс 23, в Могилеве плюс 22, в Витебске плюс 18, в Минске и Бресте 20 тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше 0, в Бресте и Минске 24-26 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.
2: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: В эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы обсуждаем самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Ольга Александровна Шпилевская. Ольга Александровна, к международной повестке тема Ормузского пролива тоже активно обсуждается в средствах массовой информации. Очень много заявлений. Трамп озвучил условия открытия Ормузского пролива для всех, если Иран пойдет на сделку. На ваш взгляд, пойдет ли Иран на сделку? И чем грозит, опять же, дальнейшая проблема Ормузского пролива? Потому что мы видим, что заявлений очень много уже. И генсек ООН говорит о том, что голод будет, там 45 миллионов человек будут голодать. Все из-за того, что случилось в Ормузском проливе. Что происходит?
2: Ну, это не из-за того, что случилось в Ормузском проливе. Это из-за того, что вообще, в принципе, происходит в мире. Не самая лучшая история, да, которая складывается. Пойдет ли Иран на сделку? Ну, вообще, мне сказать, конечно, сложно. Кто пойдет и на какую сделку, но то, что какая-то сделка должна состояться, это правда. Ну, то есть какая-то история разрешения этого конфликта должна состояться, это правда, потому что действительно слишком сильно всех поджали, и это же касается и Соединенных Штатов Америки, потому что как только начинают страдать Соединенные Штаты Америки, тогда можно говорить, что эпическая ярость или эпическая глупость эпическая ярость перерастает в эпическую глупость, и нужно с этим что-то делать. Когда там $5, по-моему, стоит галлон бензина сейчас в Соединенных Штатах, да, когда мы видим в социальных сетях, в интернете, сколько возмущенных американцев, которые то не могут заправиться, то не знают, как заправиться, что такое удорожание топлива, это удорожание логистики, это удорожание всех продуктов питания и так далее. Да, действительно, это грозит катастрофой, голодными бунтами, скажем, даже в мире, да. Поэтому понятно, что эта ситуация должна разрешиться. Должна разрешаться быстро. Ну, с моей точки зрения, Иран тоже показал и свою силу, и
1: всему миру
2: показал, да, кто они, что они. И это не история про то, что можно просто взять и поставить на колени какую-то страну. Это история про то, что как раз всегда нужно договариваться. Это вот то, о чем мы говорили с вами в начале программы. Союзы должны строиться не на силе и не на порабощении кого-то кем-то, а все-таки на каких-то взаимовыгодных и более дружественных и теплых моментах.
1: Кстати, вот говоря о ситуации в Ормузском проливе, удивительная история. В Литве нашли способ повысить уровень жизни, это участие в операции в Ормузском проливе. Такое заявление сделал спикер литовского Сейма. Удивительная
2: история. Я, кстати, вот почитала это заявление и думаю, так расскажите, где? Как? То есть, ну, как бы, ну, заявление, да, оно прозвучало, я его услышала, увидела, и вот мне бы хотелось, ну, вот я поставила себе на место обычного литовца. Но если делать такие заявления, то расскажите, как мне литовцу будет жить лучше от того, что вы будете участвовать в конфликте в проливе. Ну, что будет мне от этого? Вот меня всегда вот это вот волнует и интересует. Да?
1: И
2: давайте,
1: будет ли, да.
2: Давайте мы как-то будем конкретно говорить о том, что будет происходить. Ну, что кто-то может на этом заработать или как-то из определенных людей или с конкретными фамилиями, ну, наверное, да. А для жителей? Ну, это, во-первых. Во-вторых, видимо, дела совсем не так хороши, да, когда можно уже прикрываться и даже Ормузским проливом, если что, да, уже не только соседями страшными, которые живут тут рядом и пытаются тебя там то поглотить, то прийти на тебя с войной, то еще что-то сделать, да, уже сложно объяснять литовцам, что только белорусы и россияне виноваты в том, что им с каждым годом становится жить все сложнее, уже нужно искать какие-то другие истории, а плюс еще искать какие-то другие истории заработать, не только размещать военный контингент чужих стран на своей территории, получать за это деньги, не только получать дотации на тех же фермеров, развитие сельского хозяйства и так далее из стран Европейского Союза и быть постоянно им должными, но и искать иные возможные и невозможные способы для того, чтобы...
1: Способы, да, достаточно странные. Ну что, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Конечно же, не могу не задать вопрос, который касается Белорусского союза женщин. Очень насыщенная неделя, огромное количество мероприятий, конечно же, и День радио, и День работников печати, и 9 мая, предстоящий праздник, День Победы. Вот что происходит, опять же, в Белорусском союзе женщин? Какие проекты сейчас на слуху, да, о чем можно рассказать, чем можно похвастаться?
2: Ну, Белорусский союз женщин живет годом.
1: Так, годом
2: белорусская женщина. Да, и у нас проходит действительно очень много много проектов. Вот накануне буквально, я думаю, что все заметили посадку наших яблоневых садов. По всей стране мы высадили яблоневые сады. Мы хотим, чтобы и память осталась о вот этом прекрасном годе белорусской женщины. Ну и плюс, чтобы вот эти сады давали те плоды, которые действительно мы будем отдавать тем, кто в этом нуждается. Mm-hmm. Это такая добрая история, добрая акция, и в то же время, мне кажется, она такая запоминающаяся. И вообще все, что проводит Белорусский союз женщин, мы вот всегда с женщинами говорим о том, что любая наша акция, любое наше действие должно иметь послевкусие, и в него должна быть вложена душа, для того, чтобы вот как можно более широкого категории женщин она коснулась, для того, чтобы каждая поняла, зачем это делается, почему это делается и для чего это делается. Впереди, конечно, великий праздник.
1: Да, 9 мая.
2: Да. И, ну, во-первых, я хочу поздравить не только женщин, но и мужчин с праздником сегодняшним, Днем работников радио, телевидения и связи, потому что, конечно, сегодня у журналистики тоже женское лицо во многом. Несмотря на то, что знаю, что во всех редакциях где-то гендерное равенство соблюдается, сохраняется. То же самое и в телерадиокомпании «Мир». У нас 50/50, но лицом, как у нас принято говорить, работают в основном женщины. А мы говорим про информационный фронт. Да? Президент всегда говорит о том, что сейчас фронт информационный, он, журналисты на передовой, и на передовой женщины.
1: Ну, это точно.
2: Да, мы очень хотим, чтобы так и оставалось на самом деле, чтобы ни в коем случае это не перерастало в какие-то горячие моменты. Но я хочу каждой пожелать и каждому, кто работает на радио, на телевидении, исключительно, хотя так не получится, конечно, но мне бы очень хотелось, чтобы у нас превалировали добрые новости, добрые, позитивные, вызывающие такой живой интерес у читателя, у зрителя, но, тем не менее, они были направлены на жизнь, на созидание, да, чтобы как можно было меньше вот этих историй про военные действия, про конфликты, про гибель женщин, про гибель детей, вот этого, конечно, бы не хотелось. Ну и праздник 9 мая, безусловно.
1: Этот день для нашей страны, и, конечно же, очень такой знаковый, не только для нашей страны, для всего мира. Но хотел бы, наверное, чтобы два вот вопроса прозвучало. Начать с не очень хороших историй. В Берлине 8-9 мая будет действовать запрет на советскую символику. Почему так боятся праздника 9 мая в том же Берлине, да и в целом, как в европейских странах, во многих мы видим, что, к сожалению, да, попытки переписать историю, они не останавливаются, еще больше усложняют жизнь тем людям, которые хотят как-то отметить этот праздник, принести цветы на памятники, которых осталось и так уже совсем немного. Ну и, конечно же, 9 мая здесь, в нашей стране.
2: Представляете, как нужно бояться правды для того, чтобы запрещать все, что о ней напоминает? Но ведь эта история не про силу, это история про слабость. Это история про то, что для того, чтобы превратиться в таких Иванов непомнящих, хотя они же не Иваны, да, но тем не менее, нужно стереть все, что хоть как-то напоминает о том, кто действительно был народом-победителем, кто действительно принес свободу и независимость в каждую из этих стран, и кто действительно побеждал эту коричневую чуму. Поэтому и сносы памятников, поэтому и вот борьба со всем, что где-то напоминает и как-то дает знать о том, кто это и что это. Но стереть все невозможно. Бывают разные моменты, темные, светлые моменты. Мы видим, что, всегда так происходит. Но, тем не менее, мне кажется, Вселенная всегда так устроена, что правда, она всегда оказывается сильнее всего. И как бы ни пытались ее затереть, как бы ни пытались стереть вот эту историческую память, посмотрите, сколько людей из Европы в том числе приезжает даже к нам на то, чтобы отметить и отпраздновать 9 мая. Это значит, внутри этих людей вот эта историческая память, историческая правда, она живет. И она рано или поздно прорастет в их потомках, да, и они будут об этом помнить и знать. Даже вот в Белорусский союз женщин обратилась, вы знаете, что Белорусский союз женщин — это разносторонняя организация,
1: да.
2: А члены нашей организации очень разные, в том числе и предприниматели. Вот через одну из туристических фирм к нам приезжает 22 туриста, это люди, которые занимаются антифашистской тематикой, из Германии. И вот их запрос — это, конечно, и Брестская крепость, это, конечно, и возложение у стелы, да. И мы, конечно, очень хотим, чтобы вот они все увидели, все услышали и рассказали о том, что они увидят и услышат, когда они, значит, вернутся к себе домой. Может быть, это и рискованные для них поездки, но люди, даже рискуя этим, все равно приезжают для того, чтобы вот это понятие ощутить. О чем это говорит? Это говорит о том, что сколько бы там ни вытравливали, сколько бы там ни пытались все это дело искоренить, сколько бы ни пытались людей за это даже наказывать,
1: Не мне работает кажется, это все.
2: Ну, да. Я очень надеюсь, что наконец прекратится вот этот момент тьмы, и будут восстановлены памятники, восстановлена память, восстановлена историческая справедливость. Возможно, конечно, я, как все женщины, пытаюсь верить в лучшее, но...
1: Я думаю, что так и будет. Да. По крайней мере, мы в это верим. 9 мая здесь, на территории нашей страны, конечно же, великий праздник, День Победы. Вся страна готовится. Мы прекрасно понимаем, что и Белорусский Союз Женщин, и, конечно же, МТРК «Мир» также не в стороне. Что происходит? Как готовите? Что?
2: Ну, для «Мира» это особенно важно. Для телеканала «Мир» это особенно важно. Объясню, почему. Наша потенциальная аудитория 180 миллионов. Это возможность 180 миллионов из разных стран рассказать о том, что есть Великая Победа. В освобождении, вернее, в военных действиях, которые проходили в Великой Отечественной войне, участвовало порядка 70 национальностей. Представляете, сколько вот разных людей защищали территорию, освобождали территорию. Это все постсоветские страны. Поэтому, конечно, «Мир» расскажет и покажет, как этот день отмечается, чествуется, празднуется в каждой стране, которая помнит, которая знает. Мы покажем, и мы хотим через «Мир» это транслировать, что мы все так же едины. Едины в нашей памяти. Едины вот в том, что мы не дадим забыть как бы все эти истории. Конечно, это будет изначально парад на Красной площади, но потом вечером 180 миллионов увидят то, что будет происходить у нас на Площади Победы. И для нас это тоже важно, потому что мы очень хотим, чтобы вот про подвиг народа Беларуси, про вот эту нашу землю, которая действительно истерзана была, истоптана, истерзана, помнили и знали все, и видели, насколько для нас это важно, как мы чтим эту память, и как делаем все возможное для того, чтобы не дать об этом забыть. Ну и плюс всегда 9 мая телеканал «Мир» это такая, превращается, мне кажется, в такой теплый домашний кинозал. Когда идут хорошие фильмы о Великой Отечественной войне, и всегда же вот говорят, что и в песне так поется, что это праздник со слезами на глазах, но это праздник. Поэтому будут не только сложные истории, не только сложные киноленты, но и какие-то такие комедийные истории. Несмотря на то, что была Великая Отечественная война, вы знаете, что очень много хороших советских фильмов снято и в этом жанре. Да? Вот, поэтому ну, я
1: готовимся
2: думаю, что все
1: готовимся
2: телеканалы, конечно, делают свою повестку особенной, но вот «Мир» старается показать всему миру 9 мая.
1: Ну что, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И слушайте в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня была директор представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь, председатель Белорусского союза женщин Ольга Александровна Шпилевская. Спасибо огромное, Ольга Александровна, за емкий разговор. Всех еще раз радищиков, телевизионщиков и работников связи с праздником.
2: С праздником, дорогие друзья.
1: Всем хорошего дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Основная тема – повестка предстоящей встречи с Владимиром Путиным, которая состоится в ближайшее время. Обсуждался также ряд текущих вопросов, в том числе касающихся социально-экономического развития страны. Глава правительства отметил, что до его доклада президенту у главы государства состоялось обстоятельное совещание с руководством Совмина. Мероприятие касалось не только конкретных документов, которые правительство вносила на рассмотрение президенту, но и в целом состояние в этих отраслях экономики. В Беларуси ожидают с визитом президента Египта. Об этом по итогам 8-го заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии в Минске сообщил председатель белорусской части комиссии министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович. Он отметил, что планируется подписание договора по поставкам в Египет белорусской техники. Поступило предложение по созданию на территории Египта хаба промышленной продукции. Отмечу, что египетская делегация посещает Беларусь с 4 по 8 мая. Сегодня состоится белорусско-египетский бизнес-форум. В Бресте состоялось рабочее совещание Оргкомитета 2-го международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», который запланирован на 21-22 июня. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 350 человек. Первый форум союзного государства состоялся в апреле прошлого года в Волгограде. Тогда он собрал парламентариев и экспертов из более чем 20 стран. Белавия готовится к возобновлению рейсов в ОАЭ. Регулярное авиасообщение между Минском и Дубаем планируется восстановить с 22 мая при условии, что будут обеспечены условия для безопасного выполнения полетов. На первоначальном этапе рейсы предусмотрены с частотой 2 раза в неделю по вторникам и пятницам на самолете Boeing 737. Пассажирам рекомендуют проверять актуальное время вылета в разделе «Табло вылета-прилета» накануне путешествия. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 17 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 16, в Гомеле плюс 23, в Могилеве плюс 22, в Витебске плюс 18, в Минске и Бресте 20 тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше 0, в Бресте и Минске 24-26 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существ осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконное действие влекут административную ответственность.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Нужно успеть объясниться любимым. Нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима. Нужно успеть в ней...

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов радио, телевидения и связи с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что сейчас происходит очередной технологический перелом, который требует интеллектуальных и технических ресурсов. Беларусь благодаря продуманной государственной стратегии обладает достаточными возможностями для внедрения инноваций. Президент подчеркнул, что отечественные телеканалы и радиостанции постоянно работают над созданием качественного национального контента, пользуются весомым авторитетом в стране и за ее пределами. В Беларуси установлено распределение квоты на ввоз электромобилей на этот год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. В частности, количество моторных транспортных средств с электрическими двигателями, ввозимых в 2026 году в рамках льготной квоты, не может превышать для юридических лиц 13 800 единиц, для физических лиц 6 200. Прорабатывается организация прямого авиарейса между Каиром и Минском. Таким образом, белорусы смогут чаще летать в Египет с меньшими затратами. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович. Он отметил, что этот вопрос был включен в протокол, который подписан по итогам 8-го заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии. Отмечу, что египетская делегация посещает Беларусь с 4 по 8 мая. Сегодня состоится Белорусско-Египетский бизнес-форум. В МЧС напомнили о факторах опасности в непогоду. Среди них специалисты назвали повреждение или обрыв линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, падение деревьев, подтопление отдельных домов. Также при ухудшении погодных условий может снижаться видимость на дороге, затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 17 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Витебске плюс 17, в Бресте плюс 18, в Гомеле плюс 23, в Минске и Могилеве 20 тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше 0, в Бресте и Минске 24-26 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные. Белгидромета, Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

бесплатных с фонарем по миру не сыскать. Никаких не будет Хайли Лайкли, никаких, как можно, кто посмел. Ту же роль, такие же спектакли отыграет Евробеспредел. И тут кристально ясно взрослым и младенцам, что это не агрессия, но аз воздам, с лихвой воздастся счастье всем венесуэльцам, и все пути откроют

дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда стоит.

всегда найти свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил госнаграды заслуженным людям страны. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости. Ордена и медали из рук президента получили люди самых разных профессий – аграрии, строители, представители силовых и правоохранительных структур, промышленности, деятели науки, образования и культуры. Глава государства отметил, что накануне великого и священного праздника Дня Победы вручаются награды лучшим людям, а фактически героям нашей жизни. Это знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения. Возвращает каждого из нас в далекий май 1945-го, подчеркнул глава государства. Депутаты ратифицировали меморандум о взаимопонимании с Пакистаном по сотрудничеству в сфере трудоустройства. Документ упростит процесс поиска необходимых квалифицированных кадров, поможет более оперативно обмениваться информацией о свободных вакансиях, что в свою очередь будет способствовать более эффективному восполнению дефицита кадров в конкретных отраслях экономики страны. В данный момент в Беларуси около 140 тысяч вакансий, причем 60% из них относятся к рабочим профессиям. Граждане Пакистана работают в сферах строительства, питания и торговли. Белорусские и египетские компании договорились о расширении партнерства во время проведения белорусско-египетского бизнес-форума в Минске. В мероприятии принимают участие около 150 представителей бизнеса. Они собрались в Минске, чтобы презентовать свою продукцию и обсудить реализацию совместных проектов. В рамках бизнес-форума заключен ряд соглашений. Отмечу, что египетская делегация посещает Беларусь с 4 по 8 мая. Накануне состоялось заседание совместной торговой комиссии. График движения поездов Минского метрополитена изменится 9 мая. Кроме того, возможны ограничения по перемещению пассажиров на вход и выход на станции метро Площадь Победы, а также на некоторых других. В связи с проведением культурно-массовых мероприятий в предпраздничные и праздничные дни Минский метрополитен просит пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты. Также проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт и мобильного сервиса оплаты. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 17 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Витебске и Бресте плюс 22, в Гомеле плюс 26, в Минске плюс 23, в Могилеве 25 тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше 0, в Бресте и Минске 24-26 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: живой диалог, актуальные темы, мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
1: Привет, это программа «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. И, конечно же, на женском радио говорим о темах, которые касаются каждого из нас с вами, которые касаются нашей настоящей жизни. В студии традиционно Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Оля, привет.
2: Привет, Вадим.
1: Ну что, в преддверии великого праздника встречаемся, в преддверии Дня Победы, поэтому я думаю, что тема, в принципе, уже ясна. Говорить будем сегодня о дне, который объединяет и нас, белорусов, и не только белорусов, людей по всему миру, которые чтят и, конечно же, помнят те события далеких, казалось бы, лет, но, конечно же, которые вот в сердце откликаются до сих пор. Так что говорим мы сегодня в программе «Настоящая жизнь» о Дне Победы.
2: О великом Дне Победы, правда, потому что для меня лично это... Вот я ехала к тебе на эфир и думала, вот что для меня этот праздник? И я поняла, что это самый важный праздник для меня, наверное, вот в течение года. Это даже там не Новый год, не 8 марта, не еще что-то. Это праздник, который вот он весь в сердце. Наверное, более такого сердечного, более душевного, более теплого праздника придумать невозможно для каждого человека. Мне кажется, в генах у нас живет вот эта вот история. Это такая история победы человечности над бесчеловечностью, зла над добром, жизни над смертью. Поэтому это такой особый праздник для каждого белоруса, для каждой женщины.
1: Кстати, вот то, что касается праздника 9 мая, ты знаешь, хотел бы, наверное, чтобы и ты вспомнила, я вот тоже уже вспоминаю, вот для тебя детские ассоциации, потому что, давай говорить прямо, мы все-таки еще люди советской эпохи, на стыке, да, мы так получилось. Родились на стыке эпох, слома неких традиций, но не в нашей стране, к счастью. Но в целом, конечно же, праздник все-таки видоизменялся. Вот для меня, честно говоря, 9 мая, как бы это ни странно звучало, но это была выездная торговля у моей мамы, которая ехала на Курган Славы в Ляховичском районе. И я целый день проводил рядом с мамой. Я видел вот это общение ветеранов, которых действительно было намного больше, которые общались, которые разговаривали, которые поднимали фронтовую вот эту чарку, да, и которые вот тоже, опять же, запомнил на всю жизнь, говорили вот эту фразу «лишь бы не было войны». Поэтому вот это ощущение праздника, когда мы возлагали цветы, когда мы готовились как пионеры октябрята, да, когда мы подметали, убирали памятники, красили. То есть, по большому-то счету, этот день был наполнен и особым смыслом, и такой теплотой. Ну и, конечно же, давай говорить прямо, этот день был всегда наполнен людьми, которые те события помнили, вспоминали, не всегда хотели об этом рассказывать, конечно же.
2: Не хотели.
1: Да, и, конечно же, вот искренне желали, чтобы мы жили в мирное небо. Поэтому для меня 9 мая, вот я, наверное, уже не смогу вернуть, знаешь, те ощущения, хотя я приезжаю на тот же Курган Славы в Ляховичский район, даже просто прохожусь по этим тропкам, которые вот были у меня в детстве. Очень здорово, очень такие искренние воспоминания, и навсегда, на всю жизнь, уверен, это со мной.
2: Ты знаешь, ты прав, потому что то поколение не очень хотело говорить о войне. Вот те, кто прошел Великую Отечественную войну, кто воевал на фронте, те, кто был в тылу, не очень хотели об этом говорить и это вспоминать, потому что слишком дорого, слишком дорогой ценой далась победа, слишком дорогой ценой, дорогими переживаниями давалась потом новая мирная жизнь. Для меня 9 мая — это бабушка, которая всегда тихо рано утром накрывала стол, и этот стол ждал гостей. Никто не знал, кто придет, никто не знал, какие люди зайдут. Но вот эта история с накрытым столом победы на 9 мая и с тем, что должны приходить и просто молча, без лишних эмоций, молча выпивались эти там 100 грамм.

0: это радость через боль. Это действительно праздник со слезами на глазах.
1: Гениальная
0: это
1: фраза.
0: Воспоминания о тех твоих близких, которые не вернулись с войны. Это их душевные истории по тому, как они это переживали. Это истории потом моих дядей и тетей, которые рассказывали о том, когда они были маленькие, кто был рожден во время Великой Отечественной войны, кто был рожден сразу после Великой Отечественной войны. Это подвиг бабушки, потому что она рожала и воспитывала детей, несмотря на все, что происходило вокруг. И вот ну, это для меня праздник, наверное, это еще праздник такой нашей силы белорусской, вот внутренней такой силы. Поэтому здесь очень много всего переплетено. А да, мы с удовольствием ходили к ветеранам. Вот эти наши тимуровские отряды, нам было важно прийти к каждому ветерану, таблички висели на домах, нам очень хотелось прийти, потрогать вот его эти медали, посмотреть на эти медали, подержаться за эти медали, послушать, что он рассказывает. Всегда тимуровцев встречали ветераны очень хорошо, чаем, пытались себя накормить пирожными. И такие действительно были душевные встречи и душевные рассказы.
1: Кстати, вот говоря опять же о воспоминаниях, говоря о нашем детстве, действительно, ты знаешь, наверное, очень важно, что в Беларуси, в нашей стране, 9 мая вот сохранила ту преемственность, да, потому что связь поколений, это тоже очень важно, и ты знаешь, вот вспоминая свои впечатления, вот твои послушав, да, искренне такие истории о празднике 9 мая, мне кажется, что сейчас самая основная задача наша, вот да, мы сейчас сохранили этот день, мы сохранили память. Понятно, что, к сожалению, уже ветеранов становится все меньше и меньше, да, и вот таких толп людей, которые как были в моем
0: детстве. Ну и что? Они же живы,
1: вот
0: пока
1: как
0: мы...
1: сохранить?
0: Они живы, пока мы помним. Все живы, пока мы помним. Поэтому нужно помнить. Помнить их как живых. Записывать их истории, пересказывать их истории. Ты знаешь, я вот в последнее время заметила, что на Площадь Победы 9 мая люди приходят с семьями. Приходят столько мальчишек и девчонок, и я, если честно, в них вижу себя, потому что вот я, мне кажется, с такими же чувствами делала это, когда я была в детстве, когда еще были живы эти ветераны. Но они приходят со своими родителями, они несут портреты своих уже прадедов-прапрадедов, и они знают истории этих людей. Они знают истории этих и прапрадедов, и они, мальчишки, одевают пилотки, да, и понимают, что это такое, что это для них. И хотят быть похожими на этих людей, которые добывали победу. Вот это очень важно. Мне кажется, вот это правильно. И пускай как можно больше молодежи, как можно больше детей приходят в эти дни. Пускай они чувствуют и сопереживают все точно так же.
1: Кстати, вот а на твой взгляд, вот все ли мы делаем для того, чтобы, скажем так, и в творчестве, и в культуре сохранить этот день? Потому что вот говорили с тобой, вспоминали строчку из великой песни «День Победы». Это праздник со слезами на глазах. Вот все ли мы делаем, на твой взгляд, именно в плане культурного наследия? Да, у нас есть память, да, у нас есть традиции. Да, мы действительно помним этот день, уверен, что мы передадим это и своим детям, и следующим поколениям. Но ведь, давай говорить честно, я когда вот вспомнил уже про «Радио Победы», не могу тоже не коснуться этой радиостанции, когда начал собирать вообще материал для «Радио Победы», понял, что в советское время просто колоссальный целый пласт творчества, культуры, фильмов, песен, книг было написано для того, чтобы сохранить вот память о тех событиях. Ведь это был просто отдельный, наверное, какой-то поток огромный,
0: но качественной истории. Ну, пойми, это было объяснимо, потому что только закончилась война, и кто были эти люди, которые снимали потрясающие фильмы? Кто был Леонид Быков? Кто был Папанов? Фронтовики. Это люди, которые прошли через это. То есть они могли передавать вот, ну, как бы эту правду, пережив ее по-настоящему. Точно так же и художники, да, которые оставляли там свои работы, писали картины и рассказывали о Великой Отечественной войне. Мы можем много рассказать и назвать, и также произведения появлялись. Сейчас, конечно, время меняется, но это не значит, что можно делать много или можно делать мало. Что бы мы ни делали, всегда будет недостаточно. Ну, как бы всегда будет для памяти недостаточно. Самое главное, что мы можем сделать, это сохранить эту память в своих семьях. Семья — это есть маленькое государство вот со своей историей, со своей памятью. И если каждая семья в любых доступных формах, методах, там, не знаю, как угодно, в фотографиях, в картинах, в рассказах, в историях, в написании книг, как угодно, сохранит вот эту память, сохранит эту историю, мы сделаем очень большое глобальное дело и сохраним это на века дальше.
1: Кстати, вот говоря о Дне Победы, говоря действительно о победе советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, ты знаешь, хотел бы, наверное, коснуться и темы, которая касается послевоенного восстановления, потому что, опять же, трушенники тыла, да, и, конечно же, партизаны, которые и на территории Беларуси действительно внесли весомый вклад в победу. Но хотел бы, наверное, вот опять же, знаешь, как бы, чтобы наши слушатели обязательно прочувствовали, что все-таки, да, есть

0: День Победы. Но и вот я понимаю сейчас уже как взрослый человек, вот через что прошли наши предки, да, когда восстанавливали. Все же было сожжено. Голая земля. И сейчас мы живем в городах красивых, в селах, в деревнях. И мы понимаем, должны понимать, по крайней мере, что это все же было уничтожено. Ведь это же тоже победа.
1: И все было восстановлено за очень короткий промежуток времени. Вот ты говоришь, давно закончилась Великая Отечественная, но с точки зрения истории, это ведь короткий промежуток времени. И тот шаг, который мы сделали от разрухи, от послевоенного Минска, от послевоенной Беларуси до сегодняшнего дня, с технологиями, с производством, с тем, что нашу страну знают во всем мире, это ведь великая история. Великая и быстрая история мудрого белорусского народа, который смог через все это пройти, который собрался и все это по крупицам собрал и восстановил. Ну, наверное, наше трудолюбие, безусловно, да, которое у нас есть, желание жить на своей земле, желание сделать эту землю действительно красивой и такой вот, чтобы мы ее передали с гордостью там своим детям. Это не пафосные слова, это ведь реально то, что в нас живет и то, что мы хотим сделать.
0: Кстати, вот говоря о празднике День Победы, не могу, не хочется так, знаешь, предпраздничный день говорить об этом, но тем не менее, увы, к сожалению, такова история. Мы видим, что в некоторых странах идет попытка, иногда в некоторых странах даже пытаются жестко переписывать историю Второй мировой войны. По-прежнему сейчас этот тренд, к сожалению, сохраняется.
1: Переписывают ее, кстати, дети, внуки нацистов.
0: Можно ли говорить, что это, в принципе, да, такая некая месть за наш День Победы, за этот праздник? Ты правильно затронул эту тему, что да, это уже потомки тех людей, которые приходили сюда со страшными планами и, опять же, уничтожали население, жгли в печах, сжигали деревни. Можно ли говорить о том, что это тоже месть за наш День Победы?
1: Мы их не просто победили, мы их еще освободили. Освободили вот от этой коричневой чумы, которая пытается вернуться в разных ипостасиях сейчас, да, на разные территории. И, конечно, еще, ну, говорят, что непонятно, говорил об этом маршал Жуков или нет, но, тем не менее, была его фраза, что они нам этого не простят. Бороться можно с памятниками, да, можно стереть памятники с лица земли, можно выкопать кости и перезахоронить их человеческие куда-то, да. Но в той же Европе, в Восточной Европе, очень много людей, которые сами, вернее, потомков тех людей, которые служили в тех армиях, которые освобождали Европу от коричневой чумы. И мне кажется, они не дадут забыть. Это будет вот так вот жить в семьях, жить где-то в каких-то поколенческих историях. Но правда всегда, как бы ее ни пытались затереть, как бы ее ни пытались уничтожить, все равно вот эти ростки правды, они пробьются. Они пробьются, они вырастут там. Пускай будет символом тюльпан, который будет очень долго спать, но потом все равно расцветет в красивый цветок. Точно так же произойдет и сейчас. Ты посмотри, к 9 мая все больше и больше стран Прибалтики к нам приезжает костей. Приезжают с семьями. Приезжают с семьями для того, чтобы показать опять-таки своим детям, что такое День Победы, что это за праздник, как он должен отмечаться и как должны чтить тех людей, которые вот действительно освободили от страшных вещей и нас, и всю территорию Восточной Европы, и не только Восточной Европы. Да, абсолютно. Поэтому я знаю, что в этом году, вот, например, по линии Белорусского союза женщин мы планируем, к нам приедет делегация из Германии. Это 22 человека, которые приедут сюда именно для того, чтобы здесь отметить День Победы, для того, чтобы поклониться вот всем нашим святыням, которые сохранены на нашей белорусской земле, которые символизируют праздник Победы. И наверняка это те люди, которым мне все равно на то, что происходит. И на то, как будет жить Европа дальше.
0: Кстати, вот говоря опять же вот о том, что запрещают праздник, вот ты правильно говоришь, что все равно люди помнят, но, наверное, нужно тоже и нашим слушателям напомнить, что сейчас проведение ряда публичных мероприятий 9 мая строго карается в некоторых странах Европейского Союза тюремным заключением, денежным штрафом.
1: То есть, представляешь, какая страшная история, да?
0: Вот если вдуматься, это действительно возвращение, к сожалению, да, то, что было до того момента и в тот момент, когда действительно Советский Союз побеждал и боролся с коричневой чумой. Вот приведут ли запреты, скажем так, к какому-либо результату, на твой взгляд, или же они наоборот, скажем так, показывают, что все-таки правда, она незыблема, да, и сейчас люди, несмотря на штрафы, мы видим.
1: Ты знаешь, я не возьму сказать на то, к чему приведут запреты или не приведут к чему-то запреты, но я уверена в том, что сколько бы ты ни стирал правду, сколько бы ты ни стирал память, она есть. ее никуда не денешь. И пока есть мы, вот с нашими праздниками, с нашим великим праздником Днем Победы, с нашей историей, с нашей исторической правдой, с нашим желанием ее сохранить и донести до потомков, и не только, я имею в виду, до белорусов, а в принципе нести ее в мир, ну, мне кажется, правда все равно восторжествует, как бы это банально не звучало.
0: Кстати, вот говоря об истории, говоря о празднике День Победы, вот хотелось бы, наверное, несколько таких интересных фактов. Первый парад в честь Дня Победы состоялся на Красной площади 24 июня 1945 года. Его принял маршал Советского Союза Георгий Жуков, командовал войсками еще один маршал Константин Рокоссовский. И ты знаешь, я сейчас вот, наверное, прекрасно понимаю, что значение парада сейчас 9 мая, спустя годы, хотя ты правильно говоришь, по меркам истории это очень мало, к нему тоже приковано внимание. Вот почему вокруг самого праздника и вокруг парада обязательно огромное количество историй, которые некоторым политикам запрещают лететь, не дают воздушное пространство. Ты помнишь прекрасно, когда и в адрес нашей страны за проведение парада чего только там не рушилось. И
1: всегда,
0: в адрес главы
1: всегда,
0: государства.
1: Да.
0: То есть, ну, люди приезжают, смотрят. И вот почему к самому вот этому действу, когда парад Победы, почему к нему такое пристальное внимание, почему его так боятся?
1: Потому что по Красной площади шагают победители. Победителей боятся. Боятся вот этой истории народа с его невероятной силой. Когда говорили о том, что мы побеждали ведь не оружием, мы побеждали силой духа, мы побеждали силой, не знаю, там, внутренней вот этой правды, победы, концентрации, тем, что мы боролись, правда, за свою землю, за своих родных, за своих близких. Вот этого боятся. Вот этой силы духа, вот этого боятся.
0: Кстати, говоря о силе духа тоже, вот ты знаешь, я думаю, что мы потомки победителей, и давай говорить прямо, наверное, вот то, что пытается, скажем так, переписать историю, нас пытаются забыть вот нашу историю, что мы действительно потомки победителей. И сейчас, мне кажется, вот наша задача, да, сохранить праздник, мы его сохранили, сохранить традиции, но и, наверное, вот ты говоришь о силе духа, наверное, тоже и свое ощущение понимать, что мы победители, мы потомки победителей, мы должны об этом помнить. Каждый белорус, маленький, взрослый, девушка, парень, мужчина, женщина, все должны понимать, что мы наследники Великой Победы, мы наследники победителей. И что бы кто нам ни говорил, мы должны это помнить и вот тоже это проецировать, чтобы нам кто-то не указывал со стороны, да, что мы там что-то не так делаем и так далее, и тому подобное. Вот это важно?
1: Конечно, важно. Я тебе скажу больше. Вот я разговаривала с нашими представителями Министерства иностранных дел по поводу вот приезда этой делегации из Германии, потому что, ну, его сложение, и много мест они хотят посетить. И вот интересная история, которую они рассказывают. Ведь в Европе нашим представителям, представителям посольств, нашим дипмиссиям, вообще, в принципе, белорусам запрещают приходить на вот эти места, где погибло большое количество наших людей в концентрационных лагерях там или еще где-то. То есть они даже боятся появления нас там. Хотя это наши люди. Ну, как бы и мы освобождали потом эти территории. То есть представляешь, насколько вот это вот все
0: это уже
1: накал?
0: Знаешь, оно развивается, к сожалению, по спирали. И то, что касается, опять же, памяти Великой Победы, то, что касается истории, попытки переписывать, они становятся все жестче. Но я вот, опять же, возвращаясь к генам победителей, наверное, хотел бы тоже затронуть тему, которая касается вот каких-то семейных традиций. Вот у тебя есть какие-то семейные традиции? Вот как ты отмечаешь 9 мая? Понятно, что у нас есть какой-то, знаешь, такой традиционный, да, скажем так, ритуал, да, возложение цветов. Мы, конечно же, ходим на парад, смотрим парад. Угу. Но, может быть, у тебя в твоей семье есть какая-то традиция. Я тебе расскажу, как вот совсем недавно, еще пару лет назад, мы вот с соседями отмечали этот день. Это было тоже очень здорово, тоже интересная история, такая настоящая история.
1: Ну, у нас есть традиция, она еще связана с тем, что у меня отец отмечает свой день рождения 8 мая. То есть накануне 9 мая всегда день рождения у отца, и, как правило, мы отмечаем его 9 мая, собираемся все вот с семьей такой, таким семейным праздником. Мы вспоминаем наши семейные истории. И вот недавно наша семейная история пополнилась совершенно случайно. Нам достался по наследству дом от папиной двоюродной сестры, то есть у моего деда родной брат, его жена. И вот мы пришли разбирать вещи в этом доме, и в шкафу я нахожу коробку с медалями. И оказалось, что мои близкие достаточно родственники, поскольку это родной брат дедушки, его жена, были в партизанах. И у одного и второго есть медаль за отвагу. Вот они в этой коробочке. И начинают всплывать вот эти истории, которые когда-то рассказывала бабушка, и по поводу подрыва там железнодорожных путей, и по тому, как это было тяжело, как эту деревню жгли, как смогли сжечь половину деревни, половина бежала, как расстреливали людей. Это место на кладбище, где все могилы там 43-го года, вот как раз этот момент, когда это все происходило. И я всегда стараюсь в это место приехать, правда, потому что вот мне кажется, хотя я этих людей не знала, но мне кажется, что вот в этот момент именно вот мне важно быть вот как бы даже духовно где-то там мыслями какими-то рядом и поблагодарить их за то, что есть на сегодняшний день. Поэтому, еще раз повторюсь, для меня это такая обязательно тихая, торжественная история, правда. И, к сожалению или к счастью, она правда со слезами на глазах, потому что вот все... У меня есть любимый фильм, военный фильм «В бой идут старики». Вот я, наверное, ну я не скажу, сколько раз я его смотрела, мне кажется, я все знаю абсолютно наизусть, но это всегда все равно со слезами на глазах.
0: Кстати, ну и опять же, вот завершение нашей сегодняшней программы, наверное, на хорошей позитивной ноте. Обещал рассказать, как мы отмечали несколько лет назад с соседями этот праздник. И ты знаешь, под баян пели песню «День Победы», пели всю ночь до утра, вот каюсь. Но никто даже не пожаловался. Наверное, все-таки вот мы действительно привыкли к тому, что День Победы — это наш общий праздник.
1: Да, кстати, мы с тобой говорим много про песню «День Победы». В этом году будет очень красивая акция, когда вся страна споет вместе вот эту песню «День Победы». Поэтому я всех призываю присоединяться. Это будет действительно красиво, правильно. И это будет действительно в память об этих людях. Им важно там, чтобы мы помнили, радовались, сопереживали, но помнили, какой ценой досталась великая победа.
0: И мы — наследники победителей. Это программа «Настоящая жизнь». Конечно же, говорим о темах, которые волнуют каждого из нас с вами, о нашей настоящей жизни. В студии Ольга Шпилевская сегодня была и Вадим Шепет. Слушайте нас в эфире Альфа-радио. И, конечно же, обязательно включайте 9 мая «Радио Победа». Всех с наступающим праздником! С Днем Победы!
2: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какой новый тренд грозит здоровью мужчин, чем красный женьшень поможет худеющим и как распознать деменцию в переписке, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Врачи предупреждают мужчин об опасности модной, калечащей операции на ушах. В последнее время среди сильного пола фиксируется рост интереса к процедуре искусственной деформации ушей, которая может привести к серьезным медицинским осложнениям. Речь идет о практике, при которой уши намеренно сдавливают до получения перелома, чтобы придать им брутальную форму, якобы схожую с внешностью бойцов. Сообщается, что запись к мастерам подобной процедуры расписана на недели вперед. При этом клиентам предлагают выбирать интенсивность воздействия и даже предполагаемую зону перелома. Отоларингологи предупреждают, что подобная боди-модификация чревата потерей слуха, воспалением хряща и возможными гнойными воспалениями. Экстракт красного женьшеня может улучшить обмен веществ и поддержать работу кишечника, утверждают ученые. В эксперименте с здоровым крысам в течение 5 недель давали экстракт красного женьшеня. У животных снизился уровень триглицеридов, в крови уменьшилась масса жировой ткани и улучшились показатели, связанные с состоянием печени. При этом масса тела и количество еды существенно не изменились. Ученые также заметили, что женьшень менял состав кишечных бактерий. Он снижал количество потенциально вредных микроорганизмов и увеличивал число бактерий, которые помогают вырабатывать полезные вещества для кишечника и обмена веществ. Распознать начальные признаки деменции можно не только при личной беседе, но и по письменной речи, в сообщениях, письмах или рукописных заметках. Первыми звоночками становятся изменения в привычном стиле письма. Важно анализировать, насколько сохраняется логика между фразами, присутствуют ли нехарактерные грамматические погрешности или орфографические ошибки. Человек может реже использовать прилагательные или наречия, а также начать повторять одни и те же слова. Кроме того, эксперты советуют насторожиться при виде изменившегося почерка. Тревожными сигналами служат трудности с точным названием предметов или внезапная привычка фиксировать свои мысли на бумаге, хотя раньше этого не наблюдалось. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

0: этой недели на Альфа-Радио.
1: 16+.
2: Душевные символы державности. Наш флаг, герб и гимн подчеркивают единство белорусского народа.
0: Тенденции.
2: Очень символично и показательно, что в нашем госкалендаре так близко стоят два праздника – День Победы и День государственного флага, государственного герба и государственного гимна. Это вполне закономерно, поскольку между ними существует прочная смысловая связь. 8 мая 1956 года, ровно 70 лет назад, вышло положение о государственном флаге Белорусской ССР. В нем, в частности, говорилось, государственный флаг Белорусской Советской Социалистической Республики является символом государственного суверенитета Белорусской ССР, добровольного объединения Белорусской ССР с другими равноправными республиками в братский союз Советских Социалистических Республик. Настоящие государственные символы – это те, которые при одном взгляде на них, при первых звуках вызывают душевный трепет, чувство единства, сопричастности. Каждый белорус подтвердит, наш флаг, герб и гимн настолько слились с восприятием себя в этом мире, что просто до мурашек по телу и слез на глазах, ведь они свои, родные.
0: Тенденции на Альфа-Радио.
2: Патриотизм сильнее цифры. Почему в странах Европы обостряется проблема комплектования армии военнослужащими?
0: Тенденции.
2: События последнего времени – свидетельство краха витринной модели западных вооруженных сил. Это концепция, опиравшаяся на узкую прослойку профессиональных контрактников и подавляющее технологическое превосходство, оказалась абсолютно несостоятельной для ведения крупномасштабной высокоинтенсивной войны на истощение. И это не временное явление, а системные сбои в либеральной военной модели. В условиях реального конфликта западная армия имитаторов, удерживаемая в строю лишь программным кодом, неизбежно, как легко предположить, проиграет структуре, опирающейся на реальную привязанность людей к своей земле и понятную иерархию ценностей. Таким образом, попытка оцифровать пустоту является не признаком силы, а актом стратегического отчаяния, который лишь подчеркивает важность традиционных мобилизационных моделей над искусственно создаваемыми технократическими суррогатами. Больше фактов в сегодняшнем номере СБ-тенденции.
0: Тенденции на Альфа-Радио.

Белорусы прославляют страну трудовыми победами, но готовы защищать ее и с оружием в руках. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня Победы. Глава государства отметил, что Беларусь, потерявшая в Великой Отечественной войне каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная, вместе с другими народами Советского Союза спасла планету от коричневой чумы. Среди тех, кому сегодня вручили государственные награды, немало представителей силового блока. Как отметил президент, это люди, которые всегда на боевом посту. Каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга, подчеркнул Александр Лукашенко. В Нацбанке в июне планируют рассмотреть возможность снижения ставки рефинансирования. Это, соответственно, даст дополнительный импульс на снижение процентных ставок на кредитно-депозитном рынке. Об этом начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин сообщил перед началом расширенного заседания правления. Он подчеркнул, что в стране наблюдается позитивная динамика по инфляции. Это дает дополнительные аргументы в сторону понижения процентных ставок. Пробная перепись населения Беларуси пройдет в октябре следующего года. Об этом сообщила председатель Национального статкомитета Инна Медведева после представления депутатам в овальном зале проекта закона о переписи населения. Она отметила, что пробная перепись проводится по решению Совмина не позднее, чем за 2 года до проведения основной. Это предусмотрено принятым сегодня в первом чтении законопроектом. Программа переписи обязательно включает вопросы по основным демографическим, образовательным, экономическим, национально-этническим характеристикам, жилищным условиям и миграции населения. Обновленную зону ожидания открыли перед пунктом пропуска Брест. Площадка вмещает 235 мест для легковых автомобилей и 50 для автобусов. На ее территории установлены зарядные станции для электромобилей, технические средства по автоматическому распознаванию регистрационных знаков, сооружение придорожного сервиса, санитарные блоки, места для отдыха. Имеются 17 электронных табло, дублирующих вызов транспортного средства в пункт пропуска для пересечения границы. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Витебске и Бресте плюс 23, в Гомеле плюс 28, в Минске плюс 24, в Могилеве 26 тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве плюс 26-28, в Гомеле плюс 28-30, в Гродно 20-22 выше 0, в Бресте и Минске 24-26 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с грозой, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Не обращать внимания нельзя. Председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк о развитии и значении цементной отрасли для белорусской экономики.
2: Те основные три вопроса, связанные с поддержкой трех ключевых предприятий, они связаны с национальной безопасностью в том числе, потому что я, как представитель строительной отрасли, скажу, что цемент – это основа стройки. И не обращать на это внимания, конечно же, нельзя. И в сути этой поддержки не только ведь отсрочка долгов, изменение каких-то позиций по оплате, но вот из положительного – это уход от расчета в долларах, что чувствительным является для любого из предприятий. И эти отрасли на слуху у главы государства, потому что, еще раз скажу, они влияют на национальную безопасность, на жизнь каждого из нас. И опять же говоря о стройке, все, что сегодня мы производим, продаем, связано со стройкой. Строятся фермы, строятся дороги, строятся заводы, предприятия. И, конечно же, не обращать на это внимания нельзя. И еще одна особенность – это все-таки кадровый потенциал и ответственность за те решения, которые принимаются и в том числе вносятся президенту. Глава государства говорит об ответственности за принятые решения.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Каждому хочется света, теплого взгляда, нежности фраз. Чем же сегодня согрета земля белорусская в нас? Мы люди этой светлой земли.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Экономическая безопасность и стабильность курса. Председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк о значении золотовалютных резервов Беларуси.
2: Это наша безопасность. Экономическая безопасность, и для развития экономики всегда нужны деньги. Наш запас делится на две составляющие, это непосредственно иностранная валюта и монетарное золото. Мне, например, я обращаю внимание на то, что все-таки удельный вес монетарного золота растет, и более 50% золотовалютных резервов в монетарном золоте, а за 10 лет этот ресурс показывает значительный рост в долларовом, например, эквиваленте. Это наша безопасность, это стабильность курса, это возможность влиять на инфляционные процессы, ну и как элемент ухода от санкционного давления, потому что монетарное золото в наименьшей степени подвержено колебаниям на валютных рынках. И вот я считаю, что это говорит о том, что наш Национальный банк правильно берет ориентир на то, что нельзя хранить резервы в одной корзине. То есть это и валюты, и монетарное золото. Обороты золота на мировом рынке говорят о том, что это наиболее ликвидный ресурс, в который государства вкладывают деньги. Это связано с тем, что роль доллара как мировой валюты, она, безусловно, остается доллар мировой валютой и останется, и очень долго, но, тем не менее, поиски альтернатив и понимание того, что нестабильность во многих экономических, политических вопросах, тот же пролив, его влияние на ситуацию в регионе, на ситуацию на нефтяном рынке, на возможность зарабатывать, на возможность рассматривать страны вокруг пролива как такие, ну, незыблемые, безопасные и так далее, уже ушла. И это, безусловно, элемент изменения стратегической политики в мире, элемент изменения ранее достигнутых договоренностей, правовых механизмов на международной арене. Поэтому, конечно, все это влияет на Беларусь в том числе.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк заявил, что Беларусь никогда не ставила под сомнение вклад советского народа в великую победу.
2: Для нас это не только государственный праздник, это все-таки праздник победы, народный праздник, не побоюсь этого слова, который мы не то что традиционно отмечаем, то что у нас никогда не ставилось под сомнение вклад советского народа, в первую очередь, и Республики Беларусь, тогдашней БССР, как одной из ключевых республик Советского СССР, да, и в моем кругу нет людей, которые бы подвергали каким-то сомнениям вот нашу победу, нашу общую победу. Почему там так? Ну, попытка не получилась взять реванш на поле боя тогда, не попытка выиграть в той войне, наверное, до сих пор у многих потомков этих людей есть вот такой психологический реванш в виде забвения. Вот, давайте забудем то, что было. Да, есть еще и попытки объявить каждого победителем в этой войне, традиционные попытки.
3: Целая гонка, да.
2: Да, но я считаю, что на нас сегодня смотрят все. Мы как лакмусовая бумажка вот этих событий, и все-таки роль великого народа, народа-победителя, мы должны этим гордиться. Мы должны не дать возможности пересматривать итоги этих событий. Мы должны нашему поколению объяснять, благодаря чему и благодаря каким победам мы живы. Нет в Беларуси такой семьи до сих пор, где нет погибших, пострадавших, награжденных и так далее. И те события, которые происходят сегодня, и чествование не только ветеранов, это и узников, которые еще живы. И становится мало ветеранов, но есть еще люди, которые помнят войну. Это и встречи с молодежью, это и возможности отдать дань уважения памятникам, тем мемориальным комплексам. Та же Хатынь, курган славы, который был насыпан в честь победы. Эти символы у нас незыблемы. Давайте их чтить и давайте передавать нашим детям, внукам, потомкам вот этот вот дух победы, потому что кто бы что ни говорил и кто бы что ни думал, мы, белорусы, нация сплоченная, дружная и нация, которая не отвергает никакие периоды своей истории. И вот эта знаковая дата – это народный праздник. Я скажу, не государственный даже, это народный праздник.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко сегодня в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Среди тех, кому вручили государственные награды, немало представителей силового блока.
1: Дорогие друзья, накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция, знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы.
0: В продолжение темы, вручая государственные награды в преддверии Дня Победы, Александр Лукашенко напомнил, как в те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла.
1: В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу, конечно, поддержали парки, сады, аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы. Сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем.
0: Беларусь и Египет планируют создать деловой совет при торгово-промышленных палатах. Об этом сообщила зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты Елена Малиновская во время белорусско-египетского бизнес-форума в Минске. Она отметила, что позитивная динамика торгово-экономического взаимодействия между двумя странами носит устойчивый характер. Товарооборот стабильно держится на уровне около 150 миллионов долларов в год. При этом, помимо регионального внутреннего рынка, белорусский бизнес рассматривает Египет как одну из наиболее эффективных точек входа и закрепления в Африке, подчеркнула Елена Малиновская. Движение по некоторым улицам Минска 9 мая будет временно ограничено в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. Движение всех транспортных средств с 7 утра до 8 вечера будет ограничено по бульвару Малявина на участке от проспекта Независимости до улицы Золотая Горка, по улице Золотая Горка на участке от Четной до Нечетной стороны бульвара Малявина и по бульвару Малявина на участке от улицы Золотая Горка до проспекта Независимости. Остановка и стоянка автомобилей на данных участках в это время будет запрещена. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Витебске 21 градус тепла, в Бресте плюс 23, в Минске и Могилеве 25 выше нуля, в Гомеле 28 тепла. Завтра в Минске и Витебске синоптики обещают плюс 10-12, в Гродно днем от 11 до 13 тепла, в Бресте плюс 13-15, в Могилеве от 14 до 16 выше нуля, в Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик.

Музыка твоего настроения. Радио твоего дня. Okay.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
4: Ситуацию можно расценивать как системный кризис. Председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк о полном разрушении железной дороги Литвы.
5: Наверное, все-таки это заявление о системном кризисе в отрасли. Но если эту тему дальше развивать, то надо понимать, кто соседи у Литвы, какие, кто соседи у нас, мы часто об этом говорим. А вопросов и в Беларуси, к Литве накопилось очень много. И часть из них, конечно, с фурами там, и другие вопросы. Надо не только обсуждать, их надо решать. И это связано с транзитом наших калийных удобрений до портовой инфраструктуры. Хочу напомнить о том, что Беларусь тоже начала спор с Литвой по инвестиционным соглашениям. И вот хотя эта тема долгое время, например, в литовской прессе так активно не поднималась, то, по-моему, вот в начале февраля 2026 года там активно обсуждался вопрос, а сколько же литовский бюджет выделил на юридическую помощь, на адвокатские бюро, конторы. И там немалые суммы. И надо понимать, что какие бы соседи ни были, зачем пилить сук, на котором держится, значит, не только добрососедство, потому что я уверен, что простые люди, они чувствуют вот эти кризисные явления гораздо быстрее и агрессивнее, чем те же политики. Я думаю, что простые люди, которые работают на железной дороге, работали в портах, и которые понимали, что транзит приносит деньги и одной стране, и другой, вряд ли они положительно оценивают те процессы, которые там происходят.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлены умные часы Honma и Huawei Watch GT 6 Pro. Показали Rincon Gen 3. И Xiaomi запустила предзаказы на новый очиститель воздуха. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Компания Huawei объявила о запуске лимитированной серии умных часов Honma and Huawei Watch GT 6 Pro. Смарт-часы поставляются с двумя ремешками – черным второсодержащим эластомерным ремешком и коричневым синтетическим тканым ремешком. Huawei предлагает золотую пряжку с гравировкой Honma. Это всемирно известный бренд гольф-оборудования премиум-класса. Дисплей защищен сапфировым стеклом, а прочность рамки обеспечивается использованием титанового сплава аэрокосмического класса. Смарт-часы Huawei Watch GT 6 Pro оснащены множеством функций анализа состояния здоровья и отслеживания спортивных показателей. Умные часы обеспечивают до 21 дня автономной работы благодаря новому кремниевому аккумулятору. Rincon представила умное кольцо третьего поколения Gen 3. Модель, как и раньше, работает без обязательной подписки. Главные обновления – встроенные вибромоторы, новая функция анализа состояния сосудов во время сна, что заметно расширяет возможности устройства. Внутри установлены стандартные для сегмента датчики – пульс, температура и акселерометр. Также появилась функция, которая отслеживает ночные измерения артериального давления и показывает долгосрочные тенденции. Добавлены анализ апноэ сна и расширенный трекинг активности. Автономность достигает 11-14 дней без вибрации и до 10-12 дней с ней. Зарядка занимает около 90 минут, а кейс обеспечивает до 150 дней работы. Устройство совместимо с iOS и Android и интегрируется с Apple Health и Google Health Connect. Xiaomi запустила предзаказы на новый очиститель воздуха. Официальные продажи стартуют 13 мая. Новинка позиционируется как серьезное обновление линейки, рассчитанное на более быструю и глубокую очистку воздуха в помещениях. Главная особенность – система двойного воздушного потока с двухконтурным фильтром и парой вентиляторных крыльчаток. По заявлению компании, это ускоряет циркуляцию и повышает эффективность. Внутри установлена шестислойная система фильтрации от предварительного слоя для крупной пыли до угольного и ультрафиолетовой стерилизации против бактерий и вирусов. Поддерживается HyperOS, а верхнюю закрытую панель производитель предлагает использовать как место для хранения мелочей. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.
1: Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Президент напомнил, как Беларусь возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы.
1: После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу, горячо поддержали. Парки, сады, аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы. Сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем. Так же, как и они, мы прославляем Родину прежде всего своими трудовыми победами. Но если потребуется, мы готовы защищать ее, не жалея своей жизни, с оружием в руках, как делали это они.
0: Продолжение темы. Среди тех, кому сегодня вручены государственные награды, немало представителей силового блока. Как отметил Александр Лукашенко, это люди, которые всегда на боевом посту. Отдельные слова благодарности президент выразил аграриям. Глава государства также указал и на отечественные бренды, которые широко известны за пределами Беларуси.
1: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту. И каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Отлично известно за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работой превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее.
0: Во время переписи населения в Беларуси в 2029 году респонденты смогут представить свои данные через интернет. Это следует из проекта закона об изменении закона Республики Беларусь о переписи населения, который сегодня принят депутатами в первом чтении. Как рассказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, предыдущий опыт проведения переписи населения показал активное участие респондентов при представлении данных посредством интернета. Таким образом, переписались 22% населения страны. Она отметила, что для этих целей планируется создание статистического регистра населения, который будет представлять собой централизованную, современную, защищенную и интегрированную информационную систему, содержащую актуальные данные о каждом жителе нашей страны. Милиция, госавтоинспекция и медики на предстоящие в Беларуси праздники переводятся на усиленный вариант несения службы, задействуют потенциал республиканской системы мониторинга общественной безопасности, а также беспилотные летательные аппараты. Будет усилена плотность нарядов на объектах транспорта, метрополитена и в иных местах массового пребывания граждан. Чтобы обеспечить безопасность и не допустить пронос запрещенных предметов к праздничным локациям, граждан будут досматривать на контрольно-пропускных пунктах со использованием технических средств. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Витебске, Бресте и Минске 23 тепла, в Могилеве плюс 26, в Гомеле 28 градусов выше нуля. Завтра в Минске и Витебске синоптики обещают плюс 10-12, в Гродно днем от 11 до 13 тепла, в Бресте плюс 13-15, в Могилеве от 14 до 16 выше нуля, в Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
0: Тенденции этой недели на Альфа-радио.
3: 16+.
4: Опорой независимости. Армия должна быть способна защитить страну. Таков один из главных уроков Великой Отечественной войны.
0: Тенденции.
4: Президент неоднократно подчеркивал, что как только на планете начинают забывать об уроках Великой Победы, появляется призрак новой военной опасности, свидетельством чему служит нынешнее нарастающее геополитическое силовое противоборство. Для недопущения разрушительных последствий очередной войны Беларусь продолжает идти выверенным мирным курсом. Его опорами прежде всего являются отечественная историческая память и правда, надежная военно-политическая безопасность страны, современная боеспособная армия. Очередным практическим шагом комплексной проверки боевой готовности наших вооруженных сил стали объявленные недавно главнокомандующим учения для ряда войсковых соединений. На совещании по итогам этой проверки было сказано, что белорусская армия соответствует современным военно-доктриальным и практическим требованиям. Главный же результат, как подчеркнул Александр Лукашенко, в том, чтобы белорусский народ видел и понимал, что армия защищает его интересы, тогда она непобедима. Таков же основной урок Великой Отечественной войны. Больше фактов в свежем номере СБ «Тенденции».
0: Тенденции на Альфа-радио.
4: Туризм определился с направлениями. Индустрия отдыха в Беларуси превращается в мощный драйвер экономического роста и патриотического воспитания.
0: Тенденции.
4: Май – один из пиковых периодов туристической жизни нашей страны. В преддверии Дня Победы графики экскурсий в мемориальных комплексах, музеях, других знаковых исторических объектах расписаны буквально по минутам. Наплыв гостей ожидается колоссальный. Задача туристической отрасли на ближайшую пятилетку – сделать так, чтобы повышенный интерес к отдыху в Беларуси и путешествиям по стране стал круглогодичным. В конце 2025-го в Беларуси приняли государственную программу «Туризм» на 2026-2030 годы. Задачи, обозначенные в ней, амбициозные. К концу пятилетки увеличить долю сферы туризма в ВВП примерно в два раза, до 4,5%. Важность этой работы также трудно переоценить. Одним из результатов реализации программы станет устойчивое развитие регионов, расширение занятости населения, повышение доступности тур-услуг для удовлетворения потребностей на внутреннем и внешних рынках. Больше фактов в свежем номере СБ «Тенденции».
0: Тенденции на Альфа-радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какой новый тренд грозит здоровью мужчин, чем красный женьшень поможет худеющим и как распознать деменцию в переписке, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Врачи предупреждают мужчин об опасности модной, калечащей операции на ушах. В последнее время среди сильного пола фиксируется рост интереса к процедуре искусственной деформации ушей, которая может привести к серьезным медицинским осложнениям. Речь идет о практике, при которой уши намеренно сдавливают до получения перелома, чтобы придать им брутальную форму, якобы схожую с внешностью бойцов. Сообщается, что запись к мастерам подобной процедуры расписана на недели вперед. При этом клиентам предлагают выбирать интенсивность воздействия и даже предполагаемую зону перелома. Отоларингологи предупреждают, что подобная боди-модификация чревата потерей слуха, воспалением хряща и возможными гнойными воспалениями. Экстракт красного женьшеня может улучшить обмен веществ и поддержать работу кишечника, утверждают ученые. В эксперименте здоровым крысам в течение 5 недель давали экстракт красного женьшеня. У животных снизился уровень триглицеридов, в крови уменьшилась масса жировой ткани и улучшились показатели, связанные с состоянием печени. При этом масса тела и количество еды существенно не изменились. Ученые также заметили, что женьшень менял состав кишечных бактерий. Он снижал количество потенциально вредных микроорганизмов и увеличивал число бактерий, которые помогают вырабатывать полезные вещества для кишечника и обмена веществ. Распознать начальные признаки деменции можно не только при личной беседе, но и по письменной речи, в сообщениях, письмах или рукописных заметках. Первыми звоночками становятся изменения в привычном стиле письма. Важно анализировать, насколько сохраняется логика между фразами, присутствуют ли нехарактерные грамматические погрешности или орфографические ошибки. Человек может реже использовать прилагательные или наречия, а также начать повторять одни и те же слова. Кроме того, эксперты советуют насторожиться при виде изменившегося почерка. Тревожными сигналами служат трудности с точным названием предметов или внезапная привычка фиксировать свои мысли на бумаге, хотя раньше этого не наблюдалось. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Александр Лукашенко сегодня, в преддверии священного праздника Дня Победы, вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Среди тех, кому вручены награды, немало представителей силового блока. Отдельные слова благодарности глава государства выразил аграриям, а также высказался о заслугах представителей строительной отрасли, сферы энергетики, торговли, деятелей культуры.
1: Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир.
0: В продолжении темы президент подчеркнул, среди тех, кому сегодня вручены государственные награды, трое представителей сферы образования и науки, которые своими глазами видели День Победы в 1945 году. Это профессор Гомельского государственного университета Анатолий Николаевич Сердюков, профессор БГУ Александр Викторович Шарапа и учитель математики средней школы номер 19 города Минска Александр Маркович Фельдман. Они до сих пор на трудовом посту, подчеркнули. Глава государства.
1: Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников. Трое из этих выдающихся людей своими глазами видели День Победы в 45-м году прошлого века. И они до сих пор на трудовом посту.
0: Инфляция в Беларуси замедляется, сообщил председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко. Оценивая основные результаты первых трех месяцев этого года, можно говорить о стабильной работе банковской системы. Идет устойчивое наращивание долгосрочной ресурсной базы банков, спрос на кредитные ресурсы со стороны населения и экономики удовлетворяется в полном объеме. Цены за квартал выросли на 1,6% при прогнозе в 2,5%, подчеркнул глава Нацбанка. Оперативные данные за апрель также подтверждают устойчивость тренда дальнейшего замедления инфляционных процессов, и на этом фоне регулятор планирует рассмотреть вопрос о снижении ставки рефинансирования на заседании правления в июне. И в завершение выпуска прорабатывается организация прямого авиарейса между Каиром и Минском. Таким образом, белорусы смогут чаще летать в Египет с меньшим

0: новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлены умные часы Honma и Huawei Watch GT 6 Pro. Показали Rincon Gen 3. И Xiaomi запустила предзаказы на новый очиститель воздуха. Об этом в программе новости технологий расскажу вам я, Тамара Молостова. Компания Huawei объявила о запуске лимитированной серии умных часов Honma and Huawei Watch GT 6 Pro. Смарт-часы поставляются с двумя ремешками – черным второсодержащим эластомерным ремешком и коричневым синтетическим тканым ремешком. Huawei предлагает золотую пряжку с гравировкой Honma. Это всемирно известный бренд гольф-оборудования премиум-класса. Дисплей защищен сапфировым стеклом, а прочность рамки обеспечивается использованием титанового сплава аэрокосмического класса. Смарт-часы Huawei Watch GT 6 Pro оснащены множеством функций анализа состояния здоровья и отслеживания спортивных показателей. Умные часы обеспечивают до 21 дня автономной работы благодаря новому кремниевому аккумулятору. Rincon представила умное кольцо третьего поколения Gen 3. Модель, как и раньше, работает без обязательной подписки. Главные обновления – встроенный вибромотор и новая функция анализа состояния сосудов во время сна, что заметно расширяет возможности устройства. Внутри установлены стандартные для сегмента датчики – пульс, температура и акселерометр. Также появилась функция, которая отслеживает ночные измерения артериального давления и показывает долгосрочные тенденции. Добавлены анализ апноэ сна и расширенный трекинг активности. Автономность достигает 11-14 дней без вибрации и до 10-12 дней с ней. Зарядка занимает около 90 минут, а кейс обеспечивает до 150 дней работы. Устройство совместимо с iOS и Android и интегрируется с Apple Health и Google Health Connect. Xiaomi запустила предзаказы на новый очиститель воздуха. Официальные продажи стартуют 13 мая. Новинка позиционируется как серьезное обновление линейки, рассчитанное на более быструю и глубокую очистку воздуха в помещениях. Главная особенность – система двойного воздушного потока с двухконтурным фильтром и парой вентиляторных крыльчаток. По заявлению компании, это ускоряет циркуляцию и повышает эффективность. Внутри установлена шестислойная система фильтрации от предварительного слоя для крупной пыли до угольного и ультрафиолетовой стерилизации против бактерий и вирусов. Поддерживается HyperOS, а верхнюю закрытую панель производитель предлагает использовать как место для хранения мелочей. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Новый контроль средств персональной мобильности СКАТ отправляет нарушения на планшеты ГАИ. Водители столичного общественного транспорта перестанут продавать билеты уже этой осенью. И в Минске ограничат движение у Монумента Победы 7 мая. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Минске госавтоинспекция начала тестовую эксплуатацию комплекса фото-видеофиксации правонарушений СКАТ, который предназначен для контроля скорости средств персональной мобильности. Как работает система? Она фиксирует превышение скорости самокатами и другими СПМ и в режиме реального времени передает информацию сотрудникам ГАИ прямо на служебные планшеты. Это позволяет оперативно выявлять нарушителей и принимать меры на месте. Напомню, с 1 сентября прошлого года для пользователей СПМ установлено ограничение скорости не более 10 км в час в населенных пунктах, за исключением велодорожек. Сейчас СКАТ работает в тестовом режиме. При первом нарушении водителям СПМ выносят предупреждение или проводят профилактическую беседу. Если нарушение повторяется, наступает административная ответственность в полном объеме. В ГАИ также отмечают, что ужесточение правил уже дало эффект. С начала этого года количество ДТП с участием СПМ сократилось более чем на 40%, а с участием велосипедистов более чем в 2 раза. Минчан ждет небольшое, но важное изменение в поездках на общественном транспорте. Через несколько месяцев водители автобусов, троллейбусов и трамваев перестанут продавать билеты. Как отметил генеральный директор Минсктранса Константин Гололобов, сегодня столичный наземный парк – это 213 автобусных, 64 троллейбусных и 8 трамвайных маршрутов. Ежедневно они перевозят более 1 000 000 пассажиров. При этом подавляющее большинство минчан уже давно не покупают разовые талоны у водителя. Почти 70% жителей столицы пользуются проездными. Есть еще одна причина ускорить переход на безналичную и безлимитную оплату. Это экономика. Себестоимость одной поездки сегодня составляет 3 рубля 16 копеек, тогда как пассажир платит лишь треть от этой суммы. И продажа билетов водителям, процесс, отнимающий время и внимание, в таких условиях становится просто нецелесообразной. Госавтоинспекция предупреждает водителей об ограничениях движения в центре столицы. Они вводятся из-за репетиций праздничных мероприятий у Монумента Победы. С 18:30 до 20:00 сегодня транспорт не сможет проехать в обоих направлениях по следующим участкам. По проспекту Независимости от улицы Купалы до улицы Козлова, по улице Захарова от проспекта Независимости до улицы Первомайской и по улице Киселева от проспекта Независимости до улицы Красной. Госавтоинспекция рекомендует заранее выбирать путь и учитывать время ограничений при планировании поездок. Объехать перекрытые участки можно по соседним улицам. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: Александр Лукашенко сегодня в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Среди тех, кому вручены награды, немало представителей силового блока. Отдельные слова благодарности президент выразил аграриям, а также высказался о заслугах представителей строительной отрасли, сферы энергетики и торговли, деятелей культуры.
1: Я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже, а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирным. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые пожертвовали собой, подарили нам эту великую победу, а значит и наше будущее.
0: В продолжении темы во время вручения наград глава государства обратился к ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности, заверив их, что белорусы всегда будут верны традициям, которые были созданы ими. Президент пожелал всем счастья, успехов и здоровья, отметив, что ему приятно встречаться с теми людьми, которые вносят свой вклад в процветание Беларуси.
1: Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам, особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было.
0: Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с главой российского государства Владимиром Путиным состоится завтра. Во время дружеского ужина стороны обсудят вопросы сотрудничества между Москвой и Минском и перспективы его развития. Кроме того, главы государств не обойдут вниманием и международные, региональные и другие проблемы. Беларусь подписала с Суданом соглашение о предоставлении экспортных кредитов. Документ создает правовую и финансовую основу для кредитования поставок белорусских товаров в Судан. Кроме того, подписано соглашение о намерениях между белорусским государственным концерном по нефти и химии и Министерством энергетики Судана. Стороны договорились о совместной обработке и интерпретации геолого-разведочных данных по суданским месторождениям на базе «Беларуснефти». Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодня биржевых торгов. Доллар 2 рубля 82 копейки, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 16, в Витебске и Бресте 26 градусов тепла, в Минске плюс 24, в Могилеве 27 выше нуля, в Гомеле плюс 29. Завтра в Минске и Витебске синоптики обещают плюс 10-12, в Гродно днем от 11 до 13 тепла, в Бресте плюс 13-15, в Могилеве от 14 до 16 выше нуля, в Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: этой недели на Альфа-Радио.
1: 16+.
2: Подвиг нельзя забыть. За избавление планеты от фашистской напасти нами заплачена огромная цена. Установление истинного масштаба наших жертв продолжается.
0: Тенденции.
2: День Победы по-прежнему остается одним из главных почитаемых праздников в нашей стране. А Днем независимости Республики Беларусь, Днем Республики, является священная дата 3 июля, день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. И это говорит о многом. Мы помним уроки истории, именно поэтому у нас ведется целенаправленная работа по сохранению исторической памяти о трагедии и героизме наших предков в годы Великой Отечественной войны. Необходимость этого мы прописали в нашей обновленной Конституции. Общими усилиями поддерживаются в надлежащем порядке тысячи памятников и мемориалов, функционируют тысячи музейных экспозиций. Историческая память о событиях Великой Отечественной войны передается и подрастающим поколениям. Древнейшая заповедь гласит: «Народ, который не знает своей истории, не имеет будущего». Больше фактов в свежем номере СБ «Тенденции».
0: Тенденции на Альфа-Радио.
2: Покорители планет. Какие вызовы стоят перед человечеством на пути покорения космоса?
0: Тенденции.
2: Нынешней весной состоялся первый спустя более чем 50 лет полет человека к Луне. Члены миссии совершили облет спутника нашей планеты. Судя по всему, в недалеком будущем нога землянина вновь вступит на поверхность ближайшего к нам крупного небесного тела. И это все делает актуальным прикладные вопросы освоения космоса. Ведь Луна может стать трамплином для полета на Марс, а наработанные в Солнечной системе навыки обязательно понадобятся человечеству, когда оно отправится покорять глубины галактики. Ценность разрабатываемых сейчас проектов освоения Луны в том, что в случае успеха их можно применять на новых мирах, ведь человечеству для проникновения в дальний космос нужны готовые решения даже в бытовых вопросах. Например, воду на лунной миссии предполагается добывать из местного льда или даже определенной лунной породы посредством, как предлагают китайские ученые, его обработки эндогенным водородом. Освоив хотя бы ближайшие планеты, Homo sapiens обеспечивает себя шансом на дальнейшее существование и развитие. Да и каждый шаг в звездную бесконечность приближает нас к пониманию законов мироздания. Подробности читайте в сегодняшнем номере СБ «Тенденции».
0: Тенденции на Альфа-Радио. Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Александр Лукашенко сегодня в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер, в их числе аграрии, представителей силового блока и строительной отрасли, сферы энергетики и торговли, деятелей культуры, науки и педагоги.
1: Любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников. Трое из этих выдающихся людей своими глазами видели День Победы в 45-м году прошлого века. И они до сих пор на трудовом посту.
0: Продолжение темы во время вручения наград глава государства обратился к ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности, заверив их, что белорусы всегда будут верны традициям, которые были ими созданы.
1: Мы, сегодня сохранившие правду о той Великой Победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика. Почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам? Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
0: Пробная перепись населения может пройти в Беларуси уже в следующем году. Основная запланирована на 2029. Сбор данных будут вести двумя способами – через интернет и традиционным офлайн-опросом населения. Сегодня депутаты в первом чтении приняли соответствующий законопроект. Основное изменение – до 15 лет снижается возраст респондентов, которые могут участвовать в этой важной кампании. К слову, сегодня депутаты также ратифицировали ряд международных документов, среди них меморандум о взаимопонимание с Пакистаном по сотрудничеству в сфере трудоустройства и соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в сфере деятельности с драгметаллами. И в завершение выпуска Международный олимпийский комитет снял все ограничения в отношении наших спортсменов. Решением исполкома МОК они могут выступать на всех международных стартах с флагом и гимном без каких-либо ограничений. Это касается в том числе команд, участвующих в соревнованиях, проводимых международными федерациями. По словам международного ведомства, причиной отмены ограничений для белорусских спортсменов является стремление МОК сохранить по-настоящему глобальную спортивную платформу, которая дает надежду миру. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов: доллар 2 рубля 82 копейки, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 14, в Витебске 20 тепла, в Бресте плюс 21, в Минске 19 выше нуля, в Могилеве плюс 22, в Гомеле плюс 28. Завтра в Минске и Витебске синоптики обещают плюс 10-12, в Гродно днем от 11 до 13 тепла, в Бресте плюс 13-15, в Могилеве от 14 до 16 выше нуля, в Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба

0: Авторадио. Радио твоего дня.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске и Витебске синоптики обещают плюс 10-12, в Гродно днем от 11 до 13 тепла, в Бресте плюс 13-15, в Могилеве от 14 до 16 выше нуля, в Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут дожди и местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Александр Лукашенко в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Это знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 1945-го, отметил глава государства. Президент подчеркнул особый символизм церемонии. Когда-то наши прадеды совершили подвиг, отстояв нашу землю под натиском врага, а сегодня современники прославляют страну трудовыми победами. Каждый мирный день развития и процветания Беларуси – это результат их труда, и он достоин признания на высшем уровне.
2: Дорогие друзья, накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались, в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героем в этой жизни. Это традиция, знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого века. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу, конечно, поддержали. Парки, сады, аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы. Сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем. Так же, как и они – мы прославляем Родину прежде всего своими трудовыми победами. Но если потребуется, мы готовы защищать ее, не жалея своей жизни, с оружием в руках, как делали это они.
1: Награды из рук президента получили представители разных сфер. Это люди, которые всегда на боевом посту. Силовой блок глава государства назовет щитом и мечом Беларуси. Особая благодарность аграриям. Их нелегкий труд обеспечил Беларуси ведущие экспортные позиции на мировых рынках. К наградам представлены представители предприятий, чью продукцию знают и любят не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. А также строители, спасатели, педагоги, деятели культуры.
2: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известно за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», «Васильковые ливреи» авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. К природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников. Трое из этих выдающихся людей своими глазами видели День Победы в 45-м году прошлого века. И они до сих пор на трудовом посту.
1: Александр Лукашенко поздравил всех с наступающим праздником и пожелал мирного неба. Отдельно глава государства обратился к ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности, заверив их, что белорусы всегда будут верны традициям, которые были созданы ими.
2: Дорогие друзья, я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже, а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирно. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб, будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые, пожертвовав собой, подарили нам эту великую победу. А значит, и наше будущее. Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам. Особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика. Почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам? Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали, и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
1: В завершение Александр Лукашенко подчеркнул, это особая миссия лично чествовать людей, которые вносят свой вклад в процветание Беларуси. И в том, что наша страна такая чистая, светлая и красивая, их личная заслуга. И такой Беларусь мы должны сохранить для будущих поколений. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: В пятницу состоится встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с главой российского государства Владимиром Путиным. О предстоящей встрече сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что главы государств проведут дружеский ужин. Во время него стороны обсудят вопросы сотрудничества между Москвой и Минском и перспективы его развития. Кроме того, главы государств не обойдут вниманием международные, региональные и другие проблемы, добавил Юрий Ушаков. Пробная перепись населения может пройти в Беларуси уже в следующем году. Основная запланирована на 2029. Сбор данных будут вести двумя способами – через интернет и традиционным офлайн-опросом населения. В четверг, депутаты в первом чтении приняли соответствующий законопроект. Основное изменение – до 15 лет снижается возраст респондентов, которые могут участвовать в этой важной кампании, рассказала председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева.
3: Еще одна новация нашего проекта закона – это право респондента уточнять цель проведения переписи. Плюс мы вводим обязанность респондента поучаствовать в переписи. До сегодняшнего дня мы этого не делали, но тем не менее для того, чтобы повысить сознательность граждан и обеспечить более качественные первичные данные, которые мы получим по результатам переписи, мы вводим эту обязанность. Пока она не административно закреплена, но мы будем, конечно, работать над тем, чтобы население с нами работало контактно по данному вопросу.
1: Заседание прошло в преддверии празднования Великой Победы. Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко отметил, что это не просто праздник, а еще и напоминание о том, что мы живем в момент, когда уходит поколение, видевшее войну своими глазами.
4: Мы знаем цену мира, но мало знать. Надо активно работать, чтобы быть сильными, защищать суверенитет, независимость, развивать экономику, воспитывать новое поколение белорусов в духе патриотизма и любви к своей родине. Второй родины не бывает. И мы должны приложить максимум усилий, чтобы сделать ее краше, удобнее для жизни, а если придется, защитить с оружием в руках.
1: Депутаты также ратифицировали ряд международных документов. Среди них меморандум о взаимопонимании с Пакистаном по сотрудничеству в сфере трудоустройства и соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в сфере деятельности с драгметаллами. В Беларуси проживает 574 ветерана Великой Отечественной войны, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артемьевна. Из них 269 – это участники и инвалиды войны, те, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях Красной Армии. Также это 146 тружеников тыла, 156 блокадников Ленинграда и 3 ветерана, работавших на объектах ПВО, на строительстве оборонительных сооружений. Кроме того, 5,5 тысяч граждан нашей страны признаны пострадавшими от последствий войны. 90% из них – это бывшие узники концентрационных лагерей. Также есть такая категория, как члены семей погибших военнослужащих.
5: Все эти категории, они охвачены такой комплексной государственной поддержкой. И, конечно, сегодня основная забота государства – это качество жизни каждого ветерана. Для этого в стране действует целый комплекс мер. Он охватывает как сферы здравоохранения, социального обслуживания, пенсионного обеспечения, льготы по проезду в жилищно-коммунальной сфере. Одним из самых мер поддержки является выплата материальной помощи к 9 мая, которая по решению главы государства была введена у нас в стране с 21 мая.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске синоптики обещают плюс 10-12, в Гродно днем от 11 до 13 тепла, в Бресте плюс 13-15, в Могилеве от 14 до 16 выше нуля, в Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске синоптики обещают плюс 10-12, в Гродно днем от 11 до 13 тепла, в Бресте плюс 13-15, в Могилеве от 14 до 16 выше нуля, в Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске синоптики обещают плюс 10-12, в Гродно днем от 11 до 13 тепла, в Бресте плюс 13-15, в Могилеве от 14 до 16 выше нуля, в Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске синоптики обещают плюс 10-12, в Гродно днем от 11 до 13 тепла, в Бресте плюс 13-15, в Могилеве от 14 до 16 выше нуля, в Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске синоптики обещают плюс 10-12, в Гродно днем от 11 до 13 тепла, в Бресте плюс 13-15, в Могилеве от 14 до 16 выше нуля, в Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

of the groove.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске синоптики обещают плюс 10-12, в Гродно днем от 11 до 13 тепла, в Бресте плюс 13-15, в Могилеве от 14 до 16 выше нуля, в Гомеле плюс 25-27. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.